0: རྨང་ཅར ཛག་སམ ཅིན་ཇོང ཁོང་ ན ཚེས་སུ གམ ཇོང ཁོང་ དང ཐང་དུ གམ ཇོང ཁོང་ ཨོ་དེ་སྐི གམ ཇོང ཁོང་ ཡིན་ ལ ང་ཚོ ཐམང་གེ པ་ཤི ཡིན་ བི ང་ཚི ཉམ་ དེ ཧསང་སམ ཇོང ཁོང་ སུང་ཅུ དང ཛིགཅན ཅེལ
1: མ་ལི་རན་ཅིན ནམ་ལ་བདེ་བི་ཁ་དམ ཁ་རྗེ་ནག་ལི་ཅེལ་ སུང་རུ་ཇོལ
2: ཉེ་ཁན་པ་ཁན་པ་དེ་མུ་ཡིན་ན་ད་ཏ་ཆེ་ཅི་གི་སང་ཇི་ནང་ཅི་པན་དན་ཚོར་ཁུན་ཨོར་ཁལ་ལོང་ཅན་ཅི་དེ་ཐང་ཟབ་ཏན་ལེན་ཅིན་ཡིན་ན་ང་ལེན་ཅིན་དེ་དོན་ཅན་པ་ཡང་མོ་དོ་མ་ཡིན་ན་ཐང་དེ་ལེན་ཅན་ནང་དེ་ང་ཅི་ཁེ་ནམ་ལ་སོར་གིན་ཅན་སར་དང་ཁེ་བྱེ་དང་ཁང་མ་ཝ་དེ་སུང་སོར་གིན་ཆེ་ཆེ་ཅི་ཅན་པན་གི་གོ་དེ་ཤི་ཡོ་ shi chen sir.
3: Nian kena ba, tang dia so ring chen sir ge lin chen nang, chor hun ji jir man jin chuo tin li kong ge, bi chen le ji xie bi lu sim ge jue ben gu zan bi san ji xie le. Nian chi ren chor hun xiang chen chuo tin de tang yun han kang ni zhe bi san ji dan na. Xiang qin chuo tin de tang yun han kang ge, jir man jin chuo tin li kong bi chen le ji ge, lu sim ge jue xie wi ji zhe xi ba ban zhen xi de. Qun yong ni di lu sim ge jir man ji bi chen tor de ge, che tun ge jue la gu zhe xi. Nishtung nyerdi li lonjig warta, shangchin yung se vzirsi chani zhir manchin chotin li kong, manji shbizil dodim xawi maalgan zhigishtin lagandib xe batang. Zhir manchin chotin xabsi caidin jangye chitsil torndag tongwa. Manji shbizil jintay ngang lagji xe gibaag sawurtan. Jigzhi li shuq simni pshetrga xe tib jigsim donyo la. Rambak simgi nyamgil shbizil dodim zanzigge gzhomzhin titsangtar tongwa tang. Rdenim jangye shbizil chonzin kortyul shehu lamsun zigba. Әдерім шығы цәдің жәнге ламлығы малығын зүгі ба жүйшіні. Әрімба күгі бісіл цөнзің ген ғанчы нәмі үші бадан. Көртүл ламсул қақсы зуа. Цәдің додым геғы маңызы шартын та тұңа жүйшеге. Әгөртін мәнжі дан, нержі нергүбі, лүгінтін мәнжүлі. Ртығшыл шыпшыры, нәкүң нәйім мүйінгу. Әрдөөжі шығжі. Чонлыға мәнзі шапшы суға жоныл кәпкүң әрдің намығыны додым цәжі дан, көшчүл цәжі. Штақыл додым ланша жерері епшін қақсыл зиде. Жырым ге мәнжі шапши шаршу нацу күн юңны цәдін зуге. Әрімбағы еватан әрік ғарды лейдім мәрна юң ге бісіл цөнзін невақ сұржуң шепадан. Әргіні жән ге бісіл цөнзін дан чантын жән ге ғынайкіл дартың додым лағыр гінді тұнва. Бісіл лғжин гілгүл дан білғы шапши жырым дүгі басуға зонын шауыр нямжі шиде. Енрің жершуң ламлығын зіге. Жиғжи нан сағни кіғи әрін сағни ге дәргіл додым ген ғанчы дөнкіл нәмі үшіде. Ғжырым ген мәнжі бейтіл сен бірмігіні ғанайкіл жижі лықтыр жебадан. Мұрна юң ге бейтіл әденжіғынды кей чері тұңа. Қызжи ге жыжуғ шекі чері тұңа. Шаңчин юң ге жыр мәнжін чөтін шапши бейтіл әденжіғы ген ғосуң зағырғы шартынды тұңгеуі ғылаңша дөні.
4: ཁེ་ཕྱི་ཡེ་དང་ཁང་ཉེན་ཁན་པ་ཐང་དེ་ཁེ་ཕྱི་ཡེ་དང་ཁང་གི་ལེན་ཚན་ནང་དེ་ཐོམ་རིན་ཆེན་པར་ནོ་པི་གོམ་ཤིང་ཨན་པ་གང་དག་དོར་གི་བེ་སྐོར་གི་ཁེ་ཕྱི་ང་ཨོ་ཆུ་ཚིག་གི་ཡེ་ལ་རེ་ད་ད་ཏ་ཨོར་གང་ཚོ་ཨན་དེ་ཡིན་གི་ན་ཅེར་དི་ཅེལ་ཁ་སུ་སོང་ཨ་ཐང་ཏན་དེ་ད་ཏང་ཨ་ད་ནེ་རིག་ཡིན་གི་ན་ཡང་ན་ཚོ་ཚིག་ཨ
3: zu changjil ge anyang cibuk sarji tamnu ge gongwuch gura. Changjil de gyanjili guri ca zo da shig cim de chimba ge shir palah ganu ge rtab ge chimbi chakshir zangjir ge niwan da dugu jie chungan ruwa dang. Lirteng ge digijin da dugu jie mongtan ruwa. Chimbir no ci taipa ji ji gengi di narungu de changtongi digi na changjil rangjin ge shig cim chin na zha chimba shangjir ge nan da dugu njong si ge. Gany ingi na dirgin ganyil chigba. Dan caimungde ingi na chimba tharsu iku nugu dizang zgiri. Da azu gany iku nugu gomshi yuqa zgi chigga zgi da tangi chimba ga kakirnda jayin artung judayin hachanga zgu zgiri. Xsim ingi na azatung ligintin minba. 大地呢，容我的茶泥啦，石村土路个水平的水地呢，坡地个坎坎的多，结实东尼么这个，大润清白个坎坎的样，结实等个在等个，大石村干地呢，清白个等个地在等个，虽然不久干呢，啊，地么这个大清白清洁中个，恰天正是你的么子个，啊，大地么这个恰子呢，啊，大阿兰七八等，七马论。Тани, та цхидаан үүгі сэргі сэдгийн айан дитуэггэг жанхун орнгий үүгі чинбайгэ дэйтанда дагу хэхтин нэнба тэсэн үүгір табгэ ди эрдийнгэ цуэй чуэнни нэ цхамаагэ эрдэйтанга затунгра тани цуэбчил дуэнэм юнгэр цунчин юнда айан хачангэг зүүзгэр. Жэнгі на хмэнзий гэнгду тачуба. Тан чинбайнда энгі на азу нэгэ лэртанга дэсэл хунгу гайчинзгэн үүгэр табгэ та хмэнбайгэн зэфтунгэ үүнэ лэнтэнгэ хмэн хжу кю марту та нэмэна хмэнда гэнгдуда хжу мэрууни. Тан чинбайгэ кэхэрнда джэмэнгра нэржунг мэлг нүүгэ та нэнкан жунгэр хунгүгэй назгэн нэдэмэжа. Арнгэ энгі на та дэнэ рунгэр сэмкэм мэртэл ба. Zhongliang manbaga xie juyengi na da dierdin kongchu chenbu nangi dige na chenbande ghanuba tewazi xie loke. Kongchu ra semkir su adukshuk semkimga ingi na chenbande ghanucizi da tangi chenbaga xie nin da yindin manbar dungsika. Dierdienga semkim shtibuzi yongyun da yang hachanga shtuzgira.
2: Nga caur zhin qiban na tamagni yinbi. Dierjin ji cui chunni, kuakaba dozim shungzi. Angi si pami chungla shenni, camzhi deng, si shi sha jir gomgidla. Pamar zhenlin ji deng ji tab damba ni, nam ying senkum mchig bar, yarub cidin ji vachichig sha jidi yin.
3: Rényén kénánba dèyna shunni, chighkhin towa la dintunga shurnil gangtag yobik gorg khibshan uchuzgi ju yil. Рэйхчиг энгий на та галайцаан гэгба. Чхэхэн тугуунүүн дэй энгий на галайцаан гэггүүн үүгэ нэнки ерткин рэнгштян пэрваашиг энэ мэцэг та чхэхэл ендэнгэ чавкунс цунзэн шэтавна галайцаан гэгба нүнгүүг шэбэр дуэнян гэчинзэгдэнгэ. Та шэмжиг дэй нүүн бахтарна чхэхэл цунзэн нэму едэгэ на галайци нэн паруи нэнка адячага нэрсэмгэ чигмар рэхтун туазэгдэнгэ. Рэйта чхэн туа ла ашгэн дэдэнгэй чхэцэй нэнгэй ла амаду гүнүүнда парцан жамжи шангэр нэгэ жунгштэн шзуузгэн нэмэцэг да наба ла ла гэ нэнг шэнэй ла нэ гэн уба тэпсэн нэдэмүзгэр. Тэмэцэг энгэй на даргэнбар гага чхэхэн дэдэгу чэмтур сунуадан ртэнэй дэдэнгэй нэнг кэрүүн дэдэгу чэржэй сунуа дэдэнгэй нэнг чэпцэча дэнэй шэнэй дэдэгу ян гэрдун жунгу нэдэмүзгэр. Та дин рангазга чхэхэн тунуугар табгэ та нянхэг айуэн бий кэрүүндад гу жэржэй сунгэ дэдэнгэ нянхэг айуэн баан дээнгэ на та чэчэра дэнэй жэнтэхан юни. Дээнгэ на нянхэр чхэчэ баадан нянзэр лэнгва дэнэй нянг дэнгцэл дэндэн мэн баас уртэ баадан тарнгэ на чхэхэн тунуугэ нянгнэд дэрни та на нянгэр нивандад гу нямнуугэ нанцэл ян жунсэ нэдэмуэжа. Сэмэнгэ на куаминэчэ. Та дина рунгун дэй чхэхэн тунуугар табгэ дан куамага сэгтун шэнийн дэйн гэхчинзэй дэдэнгэй нянгцэбэг саржий гунуугэ хэнирүүрэгэ та рэнгэ лэштэнгэй сэгэ дэдэнгэй куайры чунуугэ нянцэрчаадэнэй куами нивандад гу чама чунуугэ нэл су хэгэлсэнэй. Гэдэй та дина рунгун дэй чхэхэла цунзэн маэдгэй на дан куайца нэчэнда гэрэй дэдэнгэй дан куамага цавжий нива юнгс нямс бадэн тар та хэчэндэг нэдэн гэрнуугэ Та шимжиг дийнан шиг нүүгэ өмэджгаагэ та немарээрэй гара кэ айни жанг чунгэв дэнэй сэмдяра чэрдэг вара дэлэн шэ баадан чаанюм немарээрэй гара кэ джэгчэрэй гжигэра жанг чунг арнгаанда дэлэн шэ жин юкэ. 오미 초대 찍어 톨 가라케 니르가 좀 디와당 아 호성 섬디라 납체 쟁거 큰득담부 찍어 톤이 가라케 심치 소르가 좀 디오크 아리에 잡자 땅 만지 따르클 도듬 주기 뭐 다르미 니마리리가 가리에 들린 셋을 케르 납체 리에게 머웅이 삼츠도 요크 심지 머니 데탕 자동 고직 만자와 심라 심지 시바레라 Da kirzi hirtuk shungar tarna, da nir gaga zabja jirtir deytang yinna chapung hirticukki deytir loo na zhun baril. Dela saagwe yamci zatung jinkyung sheba tang shintung jinzin loo tsul chung amawi war jewa chi chi waril. Da shimjigli datung hirtuk shungar tarna, zatung deytang yinna ra. Da nir gaga dalin yinu ga gara kek chigre jemang asung itig yinna shintung jinzin loo tsul dadgu jemturin zhuwar yin jewa yu kizirten yu ka. Tīr tāpka tā āzūr dīndīngan tsōwā gā tūnī gārā nyūngzāi gyūnda yāng hāchāng gā zūzgirā. Nian kā nā bā, tāngdī māwā dēsūng gā lēn cīn nāng xībir nāmā chūyikab nōchil gāngtag yō mūrūng ēhkōr gā khībshā ngō chūzgī gyūgīla. Tā xāyīn dē nāmā chūgūnū nāyīn gī nā xībchikinda nār sūngūnū gā gōrum gā chūyikar chūng cīm gā chīnzgirā. Gaitdei da tablun lukuzga marchila tgayna shayiga simkimra dani likimjila argimiga nubandan junglani. Dimitsiga da deytanga ngani charlong yongyoyang mpanitimuzgra. Dena shuni nortil gangdagzga tgabirda ngungugi gonina. Dimitsiga yangdagbi goni namabjali tgayna dazu xjibchikra amanigaga likimayang panbayonina dikorga ngortuzga argrimzgi gyuyila. Nōchil tōngu mōyīngi nā tārāngā shāyīngda dōgūgā sūr jītāng nā ngīwirta namār chū gōgāndu kōkā. Āmā lālā zīgā rāngā shīchikā sū tōngu nā dōgūr jītāng nā tā namā dī kūchī cācō hirtin tēwīdētāngi rāngā nā tōgū nā dōgū sū tēwīdētāngi tā gā mīgīr ndōlī tē sēm kārī kōkā. Tīm cīgā shkāb tētāng hirtinī dētāngi tā shīchikā tā namā dāyīng chū gōnī tā mūzgirā. Dōng o māngi nā, tā yāngdag bī gūni āmī nā o nīnggō nūgā shētam dāt gōshjā līdgā nā, xchirtanga gā nātun dhirgā sētam nīt mūzgirā. Gāt dē dāg jīvchikā āmā gā nātogwā sūndēb gū nūgā nāngcīnda mū shūngdang nā, dā yāngi nā yāng xchirtanga āzī nāmā nīmmātgirā, dāni tā nāngcīmdān jūgō jīgā shkāwā yāngi nā sūndēb nīt mūzgirā. Rēdā rā tā yāngi nā, dīn tōnggā gōrumzgī nūgā rtāpgā tā sēmkir chēmbūzgī yīnmār gūni dā mūrā. Nōchila gā nyuā mō yīngi nā, nāmāx chū kūchī cācō āmā gā tā nāo gā zhōwān dā dhūgū jirwā. Āmā lālā zī gā tā nāmāx chū kūchī cācō gā zhēng gā nyam nyuā nyan dā dāngi rāng gā nā tōgō tōgā sīn nām lā sūgā gā shīg zīn dā shīg dā dāngi. Dīgī nā, tā rāng gā xībchī gā yīngi nā yāng āmī nāo lā shēmbā lūgō dā dāngi xchū tāp gā ndō gō kā. Rēdā rā, shētāng dā yīngi nā chī mālg nūgā nāng cī cīgirā. Rdiyamtsin dhigi na daag jibchika angi na rtiagnaang di nimitsiga darung di rtiyanga xirga zhanba ayang masa nuga nangtsinda zhungsini. Tar amaga namaag jud matab nimitsiga da deliya dhugi datangi dirdin saago nuga xirgiang masa nuga nitsiliang zhungsini dhumuzgira. Dirtabga dishuga azabju hachanga zuuzgira. Nochilag zimba muingi na da namaandag jugu jitsatsu shayi kagar gunudara. Tā āma lālā zika rāngā nāmāndā xchū kūchī cācō shāyīndā yūnīn jūgū nūgā nāng cittam uyokā. Rēdā rā tā nāmā xchū kū nīgā rgāwā tā māwā ngīwirtā kāgār gū nūgā gīwāyāng mēnī tūmūrā. Rīmcīn chizgāzī nā tā shāyīndā rīmā tūgnī zūng rāngā āma gā chūkūla dēn nūgā tā pāngnīndā gyū gōmīdā nūgā rtāpkā gā lūrdīgā tā tīnā rāngā zgā.

ཁསང་ཁན་ལ་ཅེ་དེ་ད་ར་ཏ་ནམ་པ་ཅེ་ཁསང་ཅིན་ནང་ཅིན་པ་ན་དེ་ནང་སོར་ངེན་རོ་ཉན་ཅིན་ཁང་ཝར་ཁལ་ལུང་ཅིན་ཏང་སོང་ཤང་ཅིན་དྲིམ་དྲིལ་ཉེར་ཏོ་ཅེ་ཅེ་བར་ཁན་ཉི་གི་ཉམ་གེ་དུ་ཁོ་ནུ་གི་དབ་ཅི་ལམ་ཏུན་གི་ལེ་ཅིན་དེ་རང་ཡན་ན་ཅེ་དར་གཡ་བ་གི་ཅེ་ཏི་རི་ལ་ན་ཅེ་ཏི་གི་ང་སིང་དེ་ཡང་ཅེ་ནམ་པ་ལེན་
참다니나 대랑 겐더슬람 퉁글 했음디나 나치 소르게 샹칭게 미르름땅 가종름 가친다가 람그 네츤데양 돌디즈게 일네 주이 람그 니스클라카니 젤름티카가 피엔당 슬랑거와르케 람듬 소손데 덴저레 예나양 나 남시르응게 차람밥젠데 무응게 람라타 롬바양 랑쿠타테얀 로만조 хэжүгэн мөнийн кавка тэрчигрэ нигэлакэн ялымтыкэг сылантан тунгкэр рыму арка кавшуқа ламдымдына ламлигусат мука ламд джавинена ништунетик дабчигнигэ сэсмчэ сухчигрэ хомандэвкэ ялымтыкэчигчэк сылантан арта тэнгэ арка ламдым сосу денжигрэ инаян Terang namsi tang, cair samsum, cair rangsum bab kono namsi dengan jerdok tang dalam wajil step juga sendap tayu ka. Tiang cik jalan terik cik cik mayung war ke lamdum susu yang tarta lam digu satu muka nangsis gamas guk. Inara tar lam randa kerja kurdum demu sahni ni meka. Tiang cik jalan terik cik cik ade tang murjang ke war ke lamdum susu dengjeri. Jalan terik cik cik yarka tang thongringu war ke. Намдым да наян жиг лам лигу сана да тамуг кыргеп челег са цызык мызгук а тесук чани гена нертун нертик да чиниг цеп жоңар го мандып кати нам сирендэг хычин теп ликанде дангури да наян ликан дэвинд жерин атан ju тамуг не кайока тиян чик жалым тигди чик тайн тан вэнтэнг варк ламдым да тан де да тинг нам сосо денчик де тани тожа ботон топаг варк ламдым сосо ян денчик ре наян терин нам ранд баб куну анга семчонге та мөн жүдтэ тэ ханчкэ чу ялам тэгдэг чиниг намцог варкаламдым сосотын да нэг томркурдын намцог варкаламдым ян арджендэнди ялам тэгдэг чиниг намцоронддан цакаг варкаламдым сосо денжэг ялам тэгдэг чиниг цакатан телинкаг варкаламдым сосо ян денжэгри ялам тэгдэг чиниг телинкатан цандым чонг варкаламдым сосо ян денжэгри ялам тэгдэг чиниг майтан ланху варкаламдым сосо денжэгри ялам тэгдэг чисмг конхотын вишу кашмдын дэдатын ян ламлигусанарата мууренга юк дэвэнгэлакани даргавагцэ чэбдэн катянам сихчин деп сунаян лика жэрэн атын югх нэтли юка атэна жалым тэгтэгч ирнгэг тэлин хатан панчни хэндэг варк ламдым данаян ламлигусата му чонцм юк чэг чани денжэгли жалым тэгтэгч ирнгэг панчни хэндэ тэм зургэр аварк ламдым сосу денжэгли жалым тэгтэгч ирнгэг зургэр авар тэм чигдл артау варк кавшгу сосу юм денжэгли тянчик жалым кысым тэгчэгчэг цандым чиатан на гормо варк ламдым данаян ламлигусата му чонцм юк тав чэг чани денжэгли анжавин лаканингина адачоага цэсмч сохчир гомндвк жалым нихчигсэн гэ олонтон шинхаг варк ламдым сусунда наянламли гуса чонцмы ок анжавин лакани адачоага цэсмчири на жалым сымчигэр нэг Намсотанг тунгшкурк рамбатунг мо жонлум даян денжигдан жинден де ялым кысымжыгчик штатындын давжиг варк ламдым сосоён денжиг ялым кысымжыгчик чигжик варк ламдым сосоён даян денжиг жаян ялым кысымжыгчик хутутан дэянчин сурмитан кансугун динсмг сацк варк ламдым сосоён денжиг дэянчик санчинам гылам нит нини жигсм ла сукаг тасу вена шинхо холонгу вардан тянчик мангэтан цандым чонг варк ламдым сосоён денжиг инаянда дерэн чарсан сумбав кун гунам ширэнди сосого жилун и чатэндэн бав кун уянчик лам тунде нопа зого нугунда гнацнде сандыв ёка тянчик санчилам гылам чигтэг чиг сырамдан хуту варк ламдым тан санчилам гылам чигтэг бижэг сырамдан кэмбэм гу варк ламдым сосоён денжиг тянчик санчилам гылам чигтэг бижэг тунгшкурдан чакаг варк ламдым тан санчилам гылам

0: ཁྱི Тэнда шо амду сача сунжина та су улэнда ргэжунга гэнэ кэрэй суна та чё рэгдэ хэй кэрна чхуа зэр та мангчука манглэ зэр та цу.
1: Рэ. Та манглэ ина чхуа ла кэрг кэрге паянда паанийг куэнда нэ шэгу тона чиг шэгу нэр кэнда.
0: Та паян зэ тона ажа шэмбу зэр та цэгэзг чиг чэзг нэр чу та рэнгхэг чиг шэна та чиг нэ чиг сузу ю чу нэр чэра. Та хэна кэрга нандуэн гэ чаг азуг нэгтэ мчиг шүгнэ шана дамбал хачиг шүгнэ шана яна ч сумрыг дэрцэг шүгнэ шана а та зуу хосуу гэ чанда нада кэ неваз гэ самчи мчэ баз юнэр а зуу чим санс гэна а чи лос сэрта то мура а чи зуу гэ пэнэл хэнзум да а та чи гэ тимо гэ чи гэ дива цуа хэнзум гэ кэвал лэнди та цора хсуу то чисгэл энгүүз нас чи а зуу гэ гаргах туштуй чи гэ тондог жинсэн чи гэдэр Шиг ди коркбит мозга хтэнэ дэле нэмэн зомби дар тазуда а та тэнэн тэна та зуга та нэгтэ мчиг шуна та кал хосу мон бутунгу та та кэрг паян шична та та та кэрг паян сууш гэр а та жирсэк паян ра юнэр я жирсэк паян зугун усна кэрг нэн дэ зуч гарга хтуштусна чэ зуга нэг сэнкэм дэн та юн жу а чэ зуч нэг кэзуч зуга нэс жу памба юну А я те мог сунара андэж сум маз ундар. А та те жирцэ чи паюндас. А тэнэ зус сунач гэх гачага паюн я юнар кэ. А гачага паюн. Гачага паюн сунна аллыг гачандаг я чуг ук гнийг жин маз гэ сунга танар. Та зус там хүн на там хүй гача. А дэ на лэг гачара. О та те му ндан же сунна то хонда жа чи ни те му зэр. Та сук нандун гэ шали ша на та дэр я та. Зу чи дива цуа цуса чимсан зэ на хуна чи хама Azur tinchi hamag tinlan jo kunuz yena. A chimzang mangni ilenjir ra. A diwa chwa chuksan ilenjir. Tena pami tinlan de azu gun jikten gengini shena. Tamba lachi gengini shena, jikten machi gengini shena. Pami tinlan de ngoma samchi machi baz gengin senir. A ta yinara yinir. Ale. Tena udas na pamag tinlan jo kunuz gula terka zundang jena. A ta ngoma ta di hengil hosugu jikten yukazin mek ra. Да, галлыг үүні хүсүүд үүнді, чонсүүг байрға. О, кәптүүгдіна, дан зөмейд авчына. Да, зүүгіл үнің мүнгін зөмдана, дивага кая нарза мүнбу юсан елэд мүй үйгүй алана. О, да, хаманды гуатын чесу, хаманды джинэн жаагу сүүра, хамы джинды джангу сүү, о, да, мүшэна, да, да, кіргі пайын сүү өзгірэл ашын. Да, шүү, карсан дэрэнга чиг дисхэз гэдэнгэ чиг, сүүнэр чиг, зүү чиг дэнлэнгэ дисхэз гэдэ мүзэ шэгэд агуму, дауэр гэ чонсүхуар гэ. А, да, чиг, чиг ами дишэн сэржи, апи дишэн сэржи гэдэ мүдэ дауэр цэгэ агуму.
2: Дэнгэ.
0: А, да, дэ, мэрг жэнба гэрг нэг жу шүгзэ гэна ратан. А, чүгэ дангмайн жэна дэгэ дисхэз гэ мэг гэя. А, сүүгэ жэндэнгэ лосхэдунгэ дауэ. А лосэр цэнгүүз гэна ратар, лэдэ лэнгэ хамаадэ топаш. А тэнчу азугэ, та чимсангэ азугэ чиг шонсуггаргал хосугтунгу районар, хуна уумуул хосугтунгу ма. А, азу нэгтэнгэн гэнэш жэна, та хуэдэн жун азу шимуз нэнжу жэна, нэнжу шимуу дээра кэргэл хосугтунгу уму. Аула, та чу нэ суна нэгу шугу сура. А, рэнгэ ака азан анэзу шигэ кэргу су. Ярып жаагу су. Оле. Дэх көргір азуға лысықшыға юқа юнар еда. Татты азуға кабдагыз хашиыны шымол хосуғдың гуныра юнар. Ян ғалығын гуна азуғы хосуғдың гуныра юнар. Та азуға хуизын жүгжына сені Зучисын ма умония жүрі тазу чигі ғиғ моргура, айэфшерера, айғ лихкара та цама жанча инсу ра, чүн жүргу инсу, тмо маасинар. Тэн шэнэ шамшыг шуул айғ лихкара кух хижа тадах шиг суур я, айғ лихка. Та айғ лихка зна ши хигу му та зуги чигі сгжу тави цан кух сэйзи. Зу рангхира дэг шэкэнд куму. Та рангам бэмбэ тонтон игу нэра кажиб сугу нүг тондага. 다소 고노인 거다 지금 총수과가 나나 지금 럽다라테 손톤 세라온다 샤가라테라 시기지글가 마용테나다 하마텐다노 도모 마용으로서 고 레칼이 좀 만도 아 양와가 디긴 뜨거나 뜨거마트 어다 디모토타 시기 단드고노 마르다 소신 소자 손진나라 아 디게다 뜨쟁고즈 당만을이라더라다 시모즈게나라테 소소등 저네 소나라 네고 초군으로 아 저거 침성 때 거진진 연구소 아 텐타타 그런가 아 암냐 아니즈 참아치고소 거고소 그런가 먹고 자성 듣고소라 어 다 사이 위트게 땅 제용나 사이 위트게 시기치고소 탱고소 또 띠고르게 마셔 오늘에 아 다 아 덤니 초송아 뉴아돌라 통치 딩딩 먹고 아 송아니 사지오나 수아 군지노 코나 치푸치세 뜨제는 말해서 당만을 따라서 얼른 나나요 노래다. 마오모니안 주노즈 초와팅다가 소증고 얼그르 문다가 니르즈 고지오까. 따주지 아이글히카이나 고셰침고 그따 추친뜨가 저거 침즈년고 뭐.
2: 네지.
0: 어떠지 다 칼라도 수트지니 그까 이글히카도 스지 타위 장코 다 공리 신노 따다버. 다 그게 얼스케 따다버나 그 네와다 또 통게다. 아다. 회즈준다 다버기 디르면데 쇼다. Kemarin tu munggu, kuno yojo yokra. Nanti jis kuno rezeki, ok zambu jarb thornu gubzi kini. Shera kuri cisa sondu ke lam dengan zikir kuar te. Ta ok cinc sondu zikir kantor yang turu ke songi daunu kerde. Cukup chamba mangsong tu semua. Cukup chamba mangsong naya, cukup chamba te dewa yunu ke lama yunu rehat. Kui zinju kuno azu cik. Nanti cikalazi, chamlazi. Kuzu tu kisah cukup mu. Nazu yara tak kami ikhtan terenda na yang si tamler asirk, asyik saja terenda jgler asirk, cukatan dewa yomu, kuiz itu nas terkara jgan junazu, nangasi langim karati, kerja murangkan jorukman, abu cara langkan jorukin itu dia,
2: asyik,
0: tak cukup kan joruk tu, laksa gugure, tak jgina terkikir tukun jugur, yang terkara jgan junazu, jgan jursara seringka. Cerun hangenar jazik gu, jemenar asyang hangumunda zira. Ata cerun hangju jazik sunan yun dmar, yena mana lagayung zyongu, cik cerungu. Tata tahu ni nanti, tiru tu muzgayung cik cukwa lihkan de tarsono tuhit aku mu. Tata cik cik bang semu guian junu zira, cik gu hangju sara cerun kazer tatora. Ata amdu saja nanti manci hisu manchena, wisun kesuka tanju buzu. Ata lojo lomiri kesundar. Cik tahu risetina lomiri kesundar. Tak cukup sih ke dasar campur ke sama wisang mau kira. Ata tercengku sana rata yang tisu tu tera kerja kemaju kuno. Ata tertau kiti tangan tu mangkiat enak tu nalgui. Sana tak cukup lori ke sengke nana menu mangsu ke ngetok kalah ke nana yosecir. Tera kerja payuncir. Di yang lori tangan tu tak. Erki jong sedi tak tu lori ke tangan tu secir mu.
2: Okey.
0: Yang nasi merk. Tangan rasainer, ni sembi tangan rasainer. Atau tu, zutun jenayang sih kita, kepemba jasa mbo kita, susu kur, durji kur. Ya, tapi ni orang tak cukup sekunder tu. Jadi, jenising kur dayang pemba aku mu. Atau, kalau ni dengan kita, kalau kita nak cukup kur, jadi kita untuk mampus nanti dengar. Yesu komsi kur, la. Oleh, tak cukup jikten tak sih kur. Tak pun tak cuci lagi sekejap nara, lagi kan anda nara tadi, tadi awalnya lagi itu cik sersi sendiri cik lugu lugu kira. Mungkin sienna lagi itu susu cik cik sempitan sendiri sienna semua ni kan jikte nawa sih kuno jemzen ter. Oh tadi tenang tadi tadi kasur orang orang cik tadi sih kum tenora, sempka tenora, terus agak agak agak agak tadi tu cuma asal sih kuno mangdar tadi tengah ni ter. Tak cukup kerjasan terang, lengan tu tak, tu lengan rela mari si jago tu matu, nanti timu kalau cakap tu kuno nyonggo mu, awan cik kalau cakap kuno nyonggo la, kerja tu niat tu orang tu, na lagi orang orang tu mu, kalau jikten tasi, jikten tasi tu kuno tu sana, rentang kat tasi, jikten kat tasi, macam kat tasi, tawa cembu semasa kuno mu, tak tino tu na jikten kat tasi tu kuno, oda jikten cik hamdo cik cik ingin zengu. Rasa nukun jikten nampak kesemcin. Anda cikin di bagun dewa lah sekarang tu, anda zubu senang tenjik tu anda susu sekun jikten tak sila. Tene ona mtsi tatsin da aranga da nisa sonyi da chi nitsin da chigi rentang yo kinji da tere. Nitsi zgi na chisgi gu da. Nitsi topa jalim zancha shokir da zugu chira di nangda zhongdika nangda sarashe kuno yong na. Niti topa top gawar. Rila tosong na da donyo da chagu. Donyo zugu no rasi na aranga gormu zgi zayi aranga longchoo zgi ju da kirmu maara. Then the ring is in the Latin, the Jana Pans in the Tatak is to win Sajida, Jan Pangas and Wokamo. Jana Ruchurus yet, Jana Pans in the Tatuka, that the Tonga Tower is from Silizona. Ole. Otani, that's you Rentanga Tasunor. Narentan Tasun Lalas, Gurmo Mampuzu, Kukomba Mampuzu, Yuzera. What that you could just so don't that and tell you was the married at the Mutsamzimar. Tatarati, Chasgrater. Or Tarentan's Gunners, Ranga, Nili's Galantana, Nili Tontongon on deta, Jinjitan, the Shijis in Jogot, Kara, Pansigan Dogot. Ata so tilakat and that song was a jirta. I didn't know what you go, Ta, like an honor at some of you understood. Tati engine, a lekata engine, a lekanantani, a chicky of shetty jay, and Dori Sira. А муца тотчи си тмума нормо я. А. Тэзу гоч юм чи гүрэ да цама гарга сусу юм жура. Тэнсэна тон тон дгзэн лэхэнд нэг хужа жансг мэн да лэхэл ясан юмар. Тэн дгри си чэрэра. Чо муца тэли чэрэ. Чи хужа мэ чэр тацу чи гүдгэ тэнту к шэрдэн лэнгэ. Варан гаш. М. А тэн нуга лэхэнд лэри нагаш юмар. Лэхэд цамж гүдэр. Варш юм нар. Ата тенар та нинде ок самжа симчира а чикке чо тгрират моина чит чигмач симг гонн хэ кэсгэнд нэ ок кэрга ниан донт мэт тера кэрга сонт гэди на та тера кэрга пэйнчир а тэн кэрга та арма чи сүнэр чи гэнд мо гэж гэра гэрэн синат мо зэ кэрга
2: зэ зэ гэж
0: пэйнс гэн ута тэ я мо хэн жисэн жисэн сача гэж жискэн на та та гома жискэ юка унар а жискэ юка унар Ale, tady kohna, a co tady kde kdo kdo, a ty kotrůzíš si vům. Kotrůn dělá zíra nikam jeli dám, dělám.
2: Zí.
0: A zí lenjura, ale lenjura ta krka trůte ti čapkuno ti muzre. Ty nuku ty krka lenjura čapčuj nikam jeli dám ti muzre. A na co kdo, ale zí lenjura ty čapčunga nám patří jenor, na lají zí lenjura korku. Ale kdo kdo lehký zí lenjura nám korku, tomba kdejádaní. Але камсырлэнжэдан куркү тэрэ кыргэ таптунгэ намбар. Та нэгэ маңнюң мэндагэ. Нэ гэрнан куркү нура, нэ маңбу чэпкэн куркү нура. Та тэ сэмара кыргэ зу дэрсэгэ. Нэгэ куджа чимэчэ, нэ стихчэгэ кэчэ нэнжэ юн мэйон, та кутузу та шэгэ таржа шэгэ. Жанан тэрна зу та шэгэ тунчэр сусу на та кутугэ цуква маңбу зэгэ. Та мэргэ жэнба маңбу юнгэ чавэнэ. Tak cakap lagi, jengi kau kahdah sini orang. Jis na oke kotoran, cakap macam sekarang, naga ni cuma sekian nara. Cakap macam, tiada kerja. Tapi tengah nampak tu kerja sihir tanah wajas. Tiada sini senang tu, ni mungu cahaya tu senang, ni sih sih ngohi jatuh kerja. Naga cakap tu sih tu senang. Tiada tu senang tu, tu kan naga kori ni, tu ni mungu tu kerja. Tu sih sih ngohi tu, tu tiga kerja cahaya tu senang, ni kerja senkam cik kerja. Ata kaya timu kaya foyeng ajarisi kini wata yo tengar. Tendu kesi tarju honda sih kau. Ata juga laran timu tarju kajer timu rizan bahasa itu kaca galakan juga umum. Ole.
2: Tega armanda kahkun de ram rizan bahag montu kelaji de inga sih sebden ramu iri onar ingi sih ngih semu cecok.
0: Ria ta tangsan zuhsin cundu sih pejin juga umum. Лхабарда да цангаргинд хонда даргуга. Дэнтона да нег оз лихкаран димуга гэгэнг да ни самара конгу мэг. Озу да дама унгэнчэнэн дэ инжэ маарэ тавры ни сама конгу нэмар. Да лобжава сэжи, лифшиба сэржи, да манцхуэн ара сама конгу мэг. Да тэгэ чэг сэгэнд кэнтэ рэй угу нэмар я. Дэ дондах чэр, дэ дона да дэ на дэн да цэгу гэз гуна нэмон сэгу на лэлэн гарцэн дэ сугур. Tiada tang cuci sungai juga lojong rendesi, kucing rendesi, temusi. Tiada yang berasa sungai jik serzup jeli tayna. 사자 라라네 그 르세고노도 냠이다고 그래서 그런 거 사자

0: ཁུ ཆུང ཆུང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོམ ཚར ཆེ བའི གཏམ དེ ལ ལང
1: ཁུ ཕུ ཆུང ཆུང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧང ཁུ པའི ཚེ རེ རེ ཚལ
0: ང ཚུ ཉམ དེ ན ཆུང སི པའི རྒ ཚལ དང འགྲོ
2: ཡ ན ཆུང ཁུ ཕུ ཚུ དེ ན ཤུ ནི དེ རང གི ཐེ པ གར ཤི གི ཚན པ ཆུང དེ ཇི ལ ཡང ཆི ལོ ཁུ ཆུང ཆུང ཚི ཤེ ནོ གི དམཅལ ཅལང ཡོནོག ཁྲོནི དམཅི ཅིང དེམན དགང ང ཚོ ཚང མ གི ཉམ གི ཉན ཇོ ཡལ དེརང གོ ཅི ཡོནོག དམཅི ཉི ན ཕོབ ཅོ ཐེམ སེ ཅིང གི ཤེ ནོག བེ བ དང ཕོར ཁ ཅིན ནི དམཅི ཅི ཡན
3: གོ རེ པི གེར གི ན པ དང ཉ ཉེ བི ལོབ ཅོ ཚོ ཚང མ དེ མོ ཡན ན ང ན ཐེམ ཅིན ཟོང ཅིན ཉང ལོབ ཅ གི ལོབ ཅོ ཐེམ སེ ཅིན ཡན ཉི དེརང ཤ པི ནག ཏམ གི ཁ ཤིང ཨ བེ བ དང ཧོར ཁ སེ ана на музгата сачазгна хуургузгра бавазгнига нямгей даоцга нига аргинжану сугчхманара ния сим тэнжлоука нига арахтуйну мцк нига чуппураре нинцгзгата бава аржанцугнанану ху алижао секуну те тктанара ниги ярмра капда мазгитнзга тэни алижауг дази хорва дази бавачизга
4: ё бава чунчунго чунгор жам цог нони нинжинга самасинера чи самасинуго чун охи
3: дази бавачизга тэни абаг ремандазизга лекье тата алижао чуштэ чинжия дази лантапцга тэни алижауг дази бавачизга
4: ओ हिना शाग अनामनी वको तानहुई हा चोंबो सेजी जातंगो जनलन हिना किबा येनसेनदर
3: जानबा सेजी साजिगो जनलन मखिनी मखिना लंपो येन तजी नानदांगो शात्सका अलोरजिगमेला यंग अलीजावगो दजी बावाटिजगा
4: नी कोनेना चो होरगुजगनीगा अबजंगसारे
3: तो अबदिन тази бава тизга либдена нара хургуния абзансай нумацка нани арашку тайена наним джевак сиша тази бава га лентапзга
4: о дена чинга пшавазга джумна ачо
3: тази пшацка а бава га дазизга лечва чинга ячи хира ни чо джумну котхаена тази лентапзга
4: на хургузга хня сонбуз арема арема гугра точи джот
3: тузи шарати тандара абаган дазизга дазу джам матм назгиони ни чонарка хургун го айва далита чаранья тузи тайян дазизга алижао чу сема демо хира ни чонарка хургузга хня сонбуз чариону котхаяна тузи шацка тани хору тани лидяого то гома гота аргай дазиц
4: я я я тена та ничо нарка юниор гандрия чито обжак манджико
3: тази тай ятсам сой черчай шерау цунзга тани абава хор кана сой та дазизга жан салга чотеран картан асва жан кана сажиза нита тази хор ватизга
4: хору охзгн тени дозиск
3: эй зон чуподра на тиран канзга лачик сонда кана чан сажиз мэнэлгэ тази шацка тени хо тени абаган дозиск тената чукали маргинра на тиран ажамцг нани нинка дачара са сажен тонже тму симбу кан чызсана дона чызгавка чу тени бага хорг ана катали дали та дац чунарка соната чертилжек тибдирия
4: тази
3: хорг хефцэнс хорг чангарчан айну качыз үжири дац чукпалга жамцуг нана саджишин бутта мумаз гокра чичэзга анатга теримеони тази пшацк тэня бага дазит чукболга ngachingi khma yon mar jingni thog ba thog yon mar chijik dira ngi chu chi chere ngri dozi dozi ta eta horukun dozi 니가 손나다 초주다 초거라. 나 칠자 먹히다리. 니가 치킨 조리. 더지 쉐라 바와 치탕다라. 아바가 더스. 파연의 말에 나르카니 초 크란 조다. 니가 알잠 초가 나안 줘야. 더지 땅에 시나르카다. 니가 니기 라말랑 땅에다 알잠 초가 땅아 손스가. 더니 호루 아바가 알잠 아신다에다. 니가 알잠 초가 땅아 손스가. 치자이 숨어 숨어 땅에다. 바와가 로르지그메란 드지 끄담들 리자오 리자오 초레마 고호라 초고노 바즈 호르호스 가냐고소 보즈니 초 크리톤다 드지 가프초고가니 샤츠가 드니 호르코토 고마고다 얌츠시치다이 드지 찌즈가 아 정사다가 치치즈가제 디 거잔노 난톤치즈게니다 드지 샤츠가 Дэнни абааг цаабн цвэйда, дэсэцг. Карцан лидяууг ку хургузга нян хсун бузга гуагазда нэчу чарин бүджисэгу на яя. Дэзи бшацг. Дэ гумагуда хургу сэма дэмузга дуцг. Бавая бава, аннига рэшкруэ нумацг, аннига чокбурари. Чичазга нга гнулчэгуг. Ни тата чу чамузгэнд хида. Ты музыкан доли, да? Да, сэцгэн. Хау на хау. Бау алага. Чичазган ахнанзгэн машинни. Да, нига тэрэн аран айонзгэ. Да, зэйв шэцгэн. Чузга. Чинг арджим цэнзг хуча. Да, зэй. Ни нян тэрэн чэнджоккун доли, да? Ни юна ахчэр.

ཡང་ཙ་ཙེ་དམ་བི་རྒྱལ་པ་སང་ཅིན་ནམ་ཏང་ལུང་ཅིན་ཏང་ཏ་ཅིན་རམ་གི་སང་ཁན་ལན་ཅི་ཉིན་གོང་ཅིན་ནམ་བི་རྐང་ཁམ་སང་ཏར་ཏ་ནམ་པ་ཚོ་སང་ཅིན་ནོ་ཤིན་བན་དེ་ཡན་ན་མཚོར་མིན་ཇང་གོ་ཉིན་ཅིན་ཁང་ཝོར་ཁལ་ལུང་ཅིན་གི་ཆེ་ཏ་ཏ་ལོ་ར་ར་ལོ་སོན་དེ་ཁ་ཏ་ལེབ་གོ་ནུ་གར་ནང་ཅིམ་ཅེན་གི་ལེ་ཅིན་ལོ་རིན་ཇེར་
Дэрэнгэ лицэндэв жэ тэ тхумэр чинам би нялымды дэрэнгэ дицулэх чигэрэнгэ лорин жэркэ лицэндэн а говдрэг сиёнэг нэнтэндэ цамжэрэ жэг дизгэл дэрэнгэ лицэндэн а говдрэг ёнэс гэ цамба гани ё цамба дэнбу лусум кэ жэс ялэнгра цамба гани ва блорин рам бирдэн гайэн дина дэрэнгэ лусум кэ жэс ялэнгэ цамба дин а

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས Oi.
1: Oi.
0: Oh, girgin cho demo.
1: Demo.
0: Rita kasang tirang thom go tsam jong re satang kang zgam chon shen dar chir na lekha jeni la ka chig chi Chicago no ka bz gre yena yang chu thorin jer khle ching re wa shali ng chure yand tang al ng tirang ning kong go ti chun dab cha atani khab dai ju go kor kum dab shin no kwa chin chi
1: ya ya
0: rigan la da tang chu ᱱᱫᱮ ᱡᱤᱱᱟᱢ ᱪᱚᱨᱱᱜ ᱱᱚᱨᱠᱚ ᱞᱚᱝᱪᱤᱱ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱟᱱᱟᱢ ᱪᱚᱱ ᱪᱮᱪᱤᱱᱟ ᱥᱚᱴᱷᱤᱱ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱨᱤᱛᱟᱜᱟ ᱪᱩᱭᱟᱝ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱟᱹᱱᱤ ᱜᱤᱥᱪᱟᱱ ᱱᱟᱨ ᱦᱤᱛᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱷᱚᱢᱨ ᱡᱮᱪᱤᱱ ᱭᱮᱱ ᱠᱷᱩᱱᱟᱢ ᱵᱟᱡᱚ ᱜᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱜᱚᱯᱴᱨᱩ ᱛᱤᱜᱤᱱᱟ
1: ᱭᱟ ᱭᱟ
0: ᱩᱸ
1: ᱛᱟᱱᱟᱛᱟ ᱛᱚᱢᱟᱨ ᱥᱩᱱᱩ ᱫᱚᱢᱚᱥ ᱠᱤᱛᱟᱜ ᱞᱚᱝᱪᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱱ ᱞᱮᱱ ᱥᱩᱱ ᱦᱚᱵᱤᱱ ᱡᱮᱨ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱢᱚ
0: ᱱᱟ ᱡᱮ
1: ᱠᱚᱣᱟᱛᱤᱱ ᱪᱤᱝ ᱟᱫᱚᱢ ᱜᱚ ᱠᱚᱥᱠᱮ ᱡᱮᱱ ᱱᱚ ᱛᱟᱜᱟ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ rangi ngostu ji suk ta na ka sam dan da tang ge sha ji wa ji ngostu da go ki
0: oh ya we
1: tani nga ji na thum da gi gen zi nga su tun nga wa kri thum cha zung wi hom dan nang ge chi shi tar tang wi gi gen zi ya tani nga wi gi gen ka cha in da ta to ni kha star gen da zung ko to ka
0: ri ya
1: ti na ni da lu ni kha star nga da na zga dan da ran dan nyon ni tam ge gi gen zi ya ta ge ta chi gen tani ni amount da na nga rangi ama zi ya Jimu ini udah ngarang ke kere jimu ni ke nyor cungu ini dara tak ketinga nyor dara lo hati cikum dah zungur tu kata ni jimu cewu data top cim dongga yud cungau tom dong dongga yud temu sini tani tanga ajak pagma zina dah tuha zina yang tu dorsan zara harang kiga ngaca tomu kamten jem tenggah ke harang nyambur tu harang nutuk ke rontuk mangtuk kata sana dara ᱟᱫᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱨᱟᱜ ᱥᱟᱱᱫᱟᱱ ᱪᱚᱛᱤᱱ ᱜᱮ ᱠᱚᱨᱛᱟ ᱜᱮ ᱞᱚᱠᱚᱛ ᱪᱷᱟᱢᱥᱟᱝ ᱛᱚᱥᱚᱱᱟ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱱᱩᱪᱩᱠ ᱠᱚᱥᱟ ᱡᱚᱠᱚᱨᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱩᱢᱟᱨ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱱᱩᱪᱩᱠ ᱠᱚᱥᱟ ᱡᱚᱠᱚᱨᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱩᱢᱟᱨ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱱᱩᱪᱩᱠ ᱠᱚᱥᱟ ᱡᱚᱠᱚᱨᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱩᱢᱟᱨ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱱᱩᱪᱩᱠ ᱠᱚᱥᱟ ᱡᱚᱠᱚᱨᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱩᱢᱟᱨ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱱᱩᱪᱩᱠ ᱠᱚᱥᱟ ᱡᱚᱠᱚᱨᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱩᱢᱟᱨ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱱᱩᱪᱩᱠ ᱠᱚᱥᱟ ᱡᱚᱠᱚᱨᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱩᱢᱟᱨ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱱᱩᱪᱩᱠ ᱠᱚᱥᱟ ᱡᱚᱠᱚᱨᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱩᱢᱟᱨ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱱᱩᱪᱩᱠ ᱠᱚᱥᱟ ᱡᱚᱠᱚᱨᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱩᱢᱟᱨ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱱᱩᱪᱩᱠ ᱠᱚᱥᱟ ᱡᱚᱠᱚᱨᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱩᱢᱟᱨ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱱᱩᱪᱩᱠ ᱠᱚᱥᱟ ᱡᱚᱠᱚᱨᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱩᱢᱟᱨ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱱᱩᱪᱩᱠ ᱠᱚᱥᱟ ᱡᱚᱠᱚᱨᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱩᱢᱟᱨ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱱᱩᱪᱩᱠ ᱠᱚᱥᱟ ᱡᱚᱠᱚᱨᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱩᱢᱟᱨ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱱᱩᱪᱩᱠ ᱠᱚᱥᱟ ᱡᱚᱠᱚᱨᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱩᱢᱟᱨ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱱᱩᱪᱩᱠ ᱠᱚᱥᱟ ᱡᱚᱠᱚᱨᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱩᱢᱟᱨ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱱᱩᱪᱩᱠ ᱠᱚᱥᱟ ᱡᱚᱠᱚᱨᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱩᱢᱟᱨ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱱᱩᱪᱩᱠ ᱠᱚᱥᱟ ᱡᱚᱠᱚᱨᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱩᱢᱟᱨ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱱᱩᱪᱩᱠ ᱠᱚᱥᱟ ᱡᱚᱠᱚᱨᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱩᱢᱟᱨ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱱᱩᱪᱩᱠ ᱠᱚᱥᱟ ᱡᱚᱠᱚᱨᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱩᱢᱟᱨ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱱᱩᱪᱩᱠ ᱠᱚᱥᱟ ᱡᱚᱠᱚᱨᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱩᱢᱟᱨ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱱᱩᱪᱩᱠ ᱠᱚᱥᱟ ᱡᱚᱠᱚᱨᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱩᱢᱟᱨ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱱᱩᱪᱩᱠ ᱠᱚᱥᱟ ᱡᱚᱠᱚᱨᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱩᱢᱟᱨ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱱᱩᱪᱩᱠ ᱠᱚᱥᱟ ᱡᱚᱠᱚᱨᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱩᱢᱟᱨ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱱᱩᱪᱩᱠ ᱠᱚᱥᱟ ᱡᱚᱠᱚᱨᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱩᱢᱟᱨ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱱᱩᱪᱩᱠ ᱠᱚᱥᱟ ᱡᱚᱠᱚᱨᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱩᱢᱟᱨ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱱᱩᱪᱩᱠ ᱠᱚᱥᱟ ᱡᱚᱠᱚᱨᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱩᱢᱟᱨ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱱᱩᱪᱩᱠ ᱠᱚᱥᱟ ᱡᱚᱠᱚᱨᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱩᱢᱟᱨ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱱᱩᱪᱩᱠ ᱠᱚᱥᱟ ᱡᱚᱠᱚᱨᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱩᱢᱟᱨ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱱᱩᱪᱩᱠ ᱠᱚᱥᱟ ᱡᱚᱠᱚᱨᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱩᱢᱟᱨ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱱᱩᱪᱩᱠ ᱠᱚᱥᱟ ᱡᱚᱠᱚᱨᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱩᱢᱟᱨ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱱᱩᱪᱩᱠ ᱠᱚᱥᱟ ᱡᱚᱠᱚᱨᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱩᱢᱟᱨ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱱᱩᱪᱩᱠ ᱠᱚᱥᱟ ᱡᱚᱠᱚᱨᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱩᱢᱟᱨ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱱᱩᱪᱩᱠ ᱠᱚᱥᱟ ᱡᱚᱠᱚᱨᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱩᱢᱟᱨ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱱᱩᱪᱩᱠ ᱠᱚᱥᱟ ᱡᱚᱠᱚᱨᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱩᱢᱟᱨ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱱᱩᱪᱩᱠ ᱠᱚᱥᱟ ᱡᱚᱠᱚᱨᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱩᱢᱟᱨ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱱᱩᱪᱩᱠ ᱠᱚᱥᱟ ᱡᱚᱠᱚᱨᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱩᱢᱟᱨ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱱᱩᱪᱩᱠ ᱠᱚᱥᱟ ᱡᱚᱠᱚᱨᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱩᱢᱟᱨ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱱᱩᱪᱩᱠ ᱠᱚᱥᱟ ᱡᱚᱠᱚᱨᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱩᱢᱟᱨ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱱᱩᱪᱩᱠ ᱠᱚᱥᱟ ᱡᱚᱠᱚᱨᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱩᱢᱟᱨ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱱᱩᱪᱩᱠ ᱠᱚᱥᱟ ᱡᱚᱠᱚᱨᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱩᱢᱟᱨ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱱᱩᱪᱩᱠ ᱠᱚᱥᱟ ᱡᱚᱠᱚᱨᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱩᱢᱟᱨ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱱᱩᱪᱩᱠ ᱠᱚᱥᱟ ᱡᱚᱠᱚᱨᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱩᱢᱟᱨ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱱᱩᱪᱩᱠ ᱠᱚᱥᱟ ᱡᱚᱠᱚᱨᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱩᱢᱟᱨ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱱᱩᱪᱩᱠ ᱠᱚᱥᱟ ᱡᱚᱠᱚᱨᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱩᱢᱟᱨ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱱᱩᱪᱩᱠ ᱠᱚᱥᱟ ᱡᱚᱠᱚᱨᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱩᱢᱟᱨ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱱᱩᱪᱩᱠ ᱠᱚᱥᱟ ᱡᱚᱠᱚᱨᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱩᱢᱟᱨ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱱᱩᱪᱩᱠ ᱠᱚᱥᱟ ᱡᱚᱠᱚᱨᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱩᱢᱟᱨ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱱᱩᱪᱩᱠ ᱠᱚᱥᱟ ᱡᱚᱠᱚᱨᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱩᱢᱟᱨ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱱᱩᱪᱩᱠ ᱠᱚᱥᱟ ᱡᱚᱠᱚᱨᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱩᱢᱟᱨ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱱᱩᱪᱩᱠ ᱠᱚᱥᱟ ᱡᱚᱠᱚᱨᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱩᱢᱟᱨ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱱᱩᱪᱩᱠ ᱠᱚᱥᱟ ᱡᱚᱠᱚᱨᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱩᱢᱟᱨ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱱᱩᱪᱩᱠ ᱠᱚᱥᱟ ᱡᱚᱠᱚᱨᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱩᱢᱟᱨ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱱᱩᱪᱩᱠ ᱠᱚᱥᱟ ᱡᱚᱠᱚᱨᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱩᱢᱟᱨ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱱᱩᱪᱩᱠ ᱠᱚᱥᱟ ᱡᱚᱠᱚᱨᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱩᱢᱟᱨ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱱᱩᱪᱩᱠ ᱠᱚᱥᱟ ᱡᱚᱠᱚᱨᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱩᱢᱟᱨ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱱᱩᱪᱩᱠ ᱠᱚᱥᱟ ᱡᱚᱠᱚᱨᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱩᱢᱟᱨ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱱᱩᱪᱩᱠ ᱠᱚᱥᱟ ᱡᱚᱠᱚᱨᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱩᱢᱟᱨ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱱᱩᱪᱩᱠ ᱠᱚᱥᱟ ᱡᱚᱠᱚᱨᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱩᱢᱟᱨ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱱᱩᱪᱩᱠ ᱠᱚᱥᱟ ᱡᱚᱠᱚᱨᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱩᱢᱟᱨ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱱᱩᱪᱩᱠ
0: лондо шепер гевара качен ажента зора тарк монто шаки юнри та аргри чапр мела логанзун мела тач асер хомо мела та лого гыздали учу чама юнда куйлга к конго мксик терк бзри яна тинан учу чапр гын вмен дэг шран курерин гы чимсын гы куригнда нан дмуг нева чи пуз тонг юн гыртна тин непрт чи хойчалг жугар гимку чапр ва чис гы юк янгалг тин тни кабдас гына
1: я Рэди катата чушакону, хэрлук кэпшигэ панэрэнда чушакону. Шэнэ ача хэрлук зэгонунды, чэзгону. Шэнгэлди яншэнгэ дьэчэвэн джиктэнзэн тонэ. Тэгэ хэрлук яна, ацу рэнцэк самдухтун ата. Тэгэ ямэнгэг нилэгсару ши табна. Тани хэрлук гэнцэнгшигэ мангэна
0: хэрлук
1: гэшкэ. Та чэзгону. Мэцэгэ та рэндэг наун дэм джо дьэчэ чэхтону. Тэгэ нансэн пэнсэн чэцэхтунима цэд. Студент тенгерна тани хөрмөгинэ мала ичхэ тэмна тани мэржэн мацэн чүшшипа жанэллах чүтүн шишипа матапи рамрык кэрни шонтон дан гэнзэ таба тагда хөжна хөтэ мангаз лугнати нани да хөтэ кэнэн гэмэрсэн мангаз кэмэтсин тонё идэм тэнгэ дагаша жандыгы дүнэрдэгэн тажэгмо дүнэр кэндэн ни чэгэн чиво пепада Nansim katokpi nyon et mashipi tamu gim tsin manga manga zdengi na to
0: na
1: to de gok mo tamu gim bi yendunet gonara ta tamu gim hanu tamu gim tsin de yodune hanga tsumi perto ti pomo so tam sein ronda ku che manga kolo uno to shem mar go ari ta ta korto na tsu ama tsu go shi de ku che manga lo ni ma tsu ku che nan ta ni lo go na tam ge yo ta
0: ji
1: ta ge tsu go na so ta dem tsin che de na da ta ko ni chu sha jo da ama man na re nga tsu go ha ji ra pa di na cho ko rang go tsu ndo nam gen ama dan de jo go tu yen da shi ga rang ge na dem tsin ga ama shi ge yi kwa gi yong go ge ze ge yo ama yak po ze ga ama yak po ze go no min ta ni ze go ju sha go no shi ga ti ga gi na ta ko mba yi ga na ngo do yi ga na たんどくたんりぽんたんだたんちゃんぼこなたんずまなにでにやかぜごじょんだしょでですかたじすごしげんとんじゃちえのむぎんらんのぞらさんどくとんなたがあみるぐだんなたがなしんたんたんちょくしゃんとでんとんだんばつとたがにゃじゃんぐいちなちょくさんちょくだんらんにかにんくるくみよつらきちとんしなたがらんぐうんげんちゃったれんたぶんなたに 랑그 다머르크 리그니즈 첫공 송통도 보나라 또 젠든 탄나 다다무 그 첫공 팀이즈게 아마 이과즈네 제상 그거나
0: 레레 오마치
1: 또는지 되게 또무 아마 이과즈응구나 코니샤코 좀이 버터 크이차마 얼룩고는 데리더니 다 첫고 랑겐다즈겐 총소나 길겐즈그리 아마즈리타나 인다나 크이차마 얼룩고는 안리마 시고너레데 남겐 та хуча мангаши гылугуна дара чинде мы вагым та намген хуча да кадар кемен тумыз енди гонара
0: дия
1: тага амага намген хуча гын улуг сукы рынгы улуг чык мыглам гы чим дипи мыты тарынга ама дарынга да памарин гон ондар итэг тидем цангы хама гы чызык шина улуг чык кара та ену хакта та шипа чун чун индикасы хама гын жосун гы сукэ чашатын ла сукпа такырты ол чыклам муйнды жонды онда кылып чыккы мылам не хаманды чим дипи манда ембе кем танга тика тоте хамагы шигин жосунды сетор май гогу тага намген пычаглык жедара ахка чашасыла сатор май жеши качыгында самгы ютты тамагын жонды кучосун да торно шедю
0: тамита
1: рангена куча шигалык мусып кеда пыча зун жогу ёжанга намген жимониге рыксайна чыпа пычаглык куютты тақортанга чигап шыгызоны хуйчайно деди намген кына сорун сача каза тонды жыгырын кынды каназон хуйчари ньюйоны дере тартаңарын кечимнда дине та хуйча шиг мани тымы кечим сангзген дина чок
0: жи
1: бе манга жимонига гаса хуйча шиг мани жимонига шиг хуйчарлык дегани тымы зген тага тари танита фермук тунда шиг качери дирана кагы шедна да тымы зам зумана на рынги мусу кычаг ногде да динан ирегни де сой мугын асыра тунта де да рынги син дыгда о таркет де гонара тари тани та ачунда дин сык кычаг ногну оши де ка чегизин да рынги нуч кен чигша ари дып кай гонара кышна тандамны кыргылык не мугы ката ойын на чукна чу ачан пакмагы мутани да гонжокта тумун хопчинын гэжмо чу кычаг ногну рынги мутани сон шергевжин генэнда танин ани чумму чоо сону дара та кычаг та шергевжин на кычаглугну шаг шиз зангата кычанга цуни пертуклуг гогдына дара тач кычаг гомурго
0: нежи
1: ранга ну чу кышаж гери деп о ата кай ко
0: дима дима зон хэлга вкли на мэрб дима
1: ой кычаглуг дёж кэрманда гэ тангтун гоасан ну дара ранги мару дивайн рос теген жи гоасан кай ни ту музия
0: нежи я жири
1: жири
0: рита гони таганлык чу жирнавы мызгина мысыл кыркыр гой чалык бергим кора те мысыл гой чалык го жу го гева чизге они тинге тени капдай онлар тани та чу лобсо сер жунда та шайнда лобтрав жиги ганго игу гоцум гоно тани вилин гоцам на замзг майм бир сер гранг чимцангнын ни татар кы чу ама гынган на юр дигини вилин лобсонда гоцам итаг лобсо хтон тонла сукат мырг жан бар зот мойна чигар гыжон рангав зин гертэм ни хой чарат мора маңар та жок титана та зу ами лобсонда каштыр лобсо гон 좀 사인 비차니 다 총리 님이 아마즈 감 손으 셰친나 랑게 아마 차든지기 주가 잡지그라양 디가 커거 아마즈 근간 커거라 간간 커다 치그주디 밤풍 이고게세다 차우샤이 찌니즈그라 디지 찌니즈 하찬다 잠즈 멤버 하차 히주라 다니 샤이트 지 중 히주 다니 랑랑거 커거 셈큼 데팅 데큼 데팅 다니 랑랑거 지 삼로질 강즈긴 로지 성마 자트 샤이디 지 머회론 이바트 까침보리 데도나 타간나 거양 지 다조랑거 젠댕근 초안디 추네랑거 데팅라 랑거 커거 나스마 성마라 Rangi jiltag juugla kandi, ta kuna shay kunu hui chaglug juundu tablam xo xizgiri tayang, dili hanchika rangan suwa ngigla kandi jig nyamnin yehtang ranru chisgi yokkang jig nyamnin zootagi kabdaasgina ta ganlaq rangrangan suni shay jina amazgi numatsik, jirka suwa ngigla kandi yang jig wamil maa rindi yikuni, nyamnin yikuni tumuzir, ta gan jig kabda maa pa, kabda maa ura shuwarta jig nyamnin maa tovi yoychir samk, tozo nyamchuzgina.
1: Та тоджин чи вичаг бамыр хамилиген тожамы чи бодарын гын чуа нуз мага джеди он из гонара та лисим абетан гын тани самок самада та титанина лисим дижа душо мага мага бьё кина сим кем
0: да
1: мага ян дочот к че чоин да гидген гы кори мама гы кори та вот мек кочи падна ч по сим кем гыта да мага ё кли по ян те жен тари тара митера дани та чи ша сам дючо дзина Shipa ge sim kem tada. Adin ge da guma cha dora shipa chanden din din ge shipa ge sim kem ge tada shi ge chig na ton ra ge thang mang am bak kon ni da ti shu ga shi ge tor na ig gong da sam ge yo rang gen da din na.
0: Ji ji.
1: Ta ge da cha ge gong shu. Ma chun na min rong da ha ma sa tong so yin na chuk sha ngam ban ja ma da ma shipa ge ja da man juk ge on da shi ge ka che ge ya. Ta ge ha ma mang a ge ge cha ge gong rgo. Дымуда кычардың ойны дәрі шипа қосықтың қонында енсікі шипа үшінен құтып мәрі немген жіктеді нем тақпырықтың ойын жаманшыға ек көмек мұңат күзі әзегіне яқшадына дұңына да қаняна бұғын жоғы зәйб өн жоғын қаняң көзі өн жоғынды қосықтың тұрына дәрі шиттық шоңы қанян соңы мәрін жасам хтанданда айырданда тузегина кабы канянга жинжигнис гона ёма кэнтуда тетау ина да шипаг жигиг хнявтуг да фопа мара ням гэп жигна ням тапыр тан жигна рисам гэ дидем цангын нам яндондара цупама гэ вотчиге да рот хосран дан жигна да рака чай кошэд на дара чиг нилгшэн на кабда ина да тап дамадан тенжи мохчар дун куна дам зман ана дара тосуктон жошика чай сам гэ ота гэ да таварнди гиргани да да сондуна сума мачэз чыгонур хторномит намжигмеда тозгодина дара компутими сохода дигнитим зе лордок хома чана таматумуз мантана та хачере тумун да лукко кэтэг на тумун хома зи юго да митин хома то шигэл хокке хэмман дизин тэкэ чи гоп джон сонгар ми намжиг соёд ни стеги ганис там тана сотон со друго сонна дара сиин дигнитим уз ген тан хокке в зама уярен хомку цигиндидуна шу хокке Дэкси тан дэкси дэнгэ амгу. Дэнгэ сон чинар чо чэри чинана рэдэнэ да. Мари гэгэн дэнгэ дэ дэ кэ чэ зэ шэ.
0: Нэжи.
1: Тэгэ чо мэрти дэ зэ онэ рэнгэ шо тэ мари гэгэн кими чэ гэ хкар нон дэ цурэ тоу чэн дэ мучэ гэ кэм дэ

아더니 조인지나 주 침창 톱손데 갈치와 땅 막슬게 우조 아미 톱손데 그 샤이즈게 니치 근고 다른 산입샤리 소나 샤이즈게 찰롱 나르숭고 고르므지름디 니바치 무즈 통게 요크 오니반도 모 라슬즈 통고 누그스탄나 아마 랑랑한 손이셰 지나라지 탑히 송지 그 아마지 그 쇼바크샤바 요니 아마 히르브젠즈 은행게 템바바이주 Tani ama hirv jen, ama zunba jen, ama zhurnang jen. Damuzgi yigo na, yang tijig tablam chizgi yog nda zungi tani kabdayi yong nar titang na, jun cuwa rngi yig nyamling chula chig yong ju tata gachin buri. Tani ta girgin nam cunu shechina chu jig zonglik jang jang mafzi pran cuwa nguma ga chuk, rang laglin nguma ta shali yong nugu chuan ni, chum cunu shechina ra gong na girgin gu shek gunu. Rang nang am cuna jing cuwa di chuna ju garn yog chizgi yog tang nara, tere ma dong tali ta rang ishi ga awa ga, mnya rang nyin ni wili jirji yob zung ra, mnya rang nyin ni wili ngu zom ju ga samba ta yoni tamu kar ga rang ama zunba jen. Тазуна чулхов жунши госасгри тимацык рынгы сяйти намне марачы арева чепузын зынгы мелани арыңштынгы лыгылын гомагы чунита хара совсотын гони шкема теп гони тамузгри тансуны шечина яңзу ама чегыл хов жунши госасгин жер ярыңрын ам чуны шечина рынгы варжил чунтын рынгы чимцынгы корги тепшер андыги шарт тугыз хорандыңз гжобра арыңрын ха чирен кури вептига ариван донгунов куриена вептига Хэртэн икун дэгэш гурийн. Тани тазу хамаг симар гардагра хамаг рэнгэ чэгуа нурва. Дила кани шайин дэгэ сэмкэмра, шайин дэгэ вдэйтэн, шайин дэгэ мданамга лака чэмуг вагчэг чэбузэг, чэмуг хэрчин чэбузэг тэвгэ ёк. Дэвзинга ян рэнгэ рэнгэ лака рэва нантэн зэнчуда ян гэчэ бурэ. Тазу Цуа нгуман ди чуна, та симгардыг дуандаг гаманзг юйчири. Ян варжиг чиг симкам ди танра, варжиг туда рангы мнесе кэнгу ордыгн зэнгу ни тамузгара чиэнжар ганштарн цуа анди чиг жорнанг тивазг чихи юнг. Маму мцаан ивчанг мартуг ни тамузг чихи юнг нда тамчугу да ранг тавхи сунжиг лакани тан цуа анд рожу тавхи сунжиг лакани варжинд жонжу тада гай чимбу ин цидалир нгунма зура гиргин амбаг чу риван нантав шаг юну нзанг юну дивжинри. Тани тан датанг дартав ишетв датаг ранг ярджи гонг пача ранг чиг тавдан хирб юну зыг чигих тангу гзина та хуэглог ичу тада гай чимбу риз шаг юну таритидана та гангу ингу чуни олхобжанжу нюни хуэглог ил тамни хамаз гамцхану шачина тамчигу гаранг варжиди тунт та ранг варжиди хама цаназг мэка ранг варжиди тунт цхмаг цхар цунжи ра джиан жорва гангзг тангу нара ма касу тавидали хтэнгой онор хама тамчигуг таната уржити тут хойчахта тбжутада фчеркв шячина тети нарачигжигэр замуй инжирджаян ханыг лгылын аюн твг менудаян шкагны кетерэнд инжирсамг тэг тэрэнг нивэли зонти янкала канцмг анимачига кармач тамбанин гоцамидалини чиг рангнанг зура уржи кэрсмни чи хойчахта жуг комсири ачак симт музгэрнил юнуг хама тамчигуг ओ तिमन थोपटन जो माबन्यों दस गिना रकोना गिरगिंग शेकुनो छु शिरक सांबात छु सिमतर नीली अमकवा छापरवात जनसों न यना ओता नमजगन गोचाम नरन छमे खसेकुनो ता छुरमन मंग मा टारगना लोलन जगा लो तें थाटिक छब दन छ जदा इन ता तमोज इन जि सोमा काका दोंगो नु काकाम जगो नु गो न्यान ता छंगमा ग दी गरीता छ छलिं मिचिन जगा थनुक ᱛᱮ ᱠᱨᱡᱩᱜᱟᱨ ᱡᱮᱢᱪᱷᱱᱟᱨᱟ ᱛᱷᱚᱢᱟᱨᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱥᱮᱢᱜᱤᱡᱤᱜ ᱛᱮᱵᱤ ᱣᱟᱜᱪᱷᱤᱜ ᱥᱟᱢᱩᱡᱩᱜ ᱡᱟᱜᱮ ᱫᱟᱞᱮᱫᱟ ᱛᱟᱵᱩᱢᱩᱡᱩᱜ ᱵᱟᱪᱷᱚᱱᱟ ᱤᱧᱡᱤᱨᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱨᱟᱝᱟᱱ ᱪᱚᱱᱫᱩ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱚᱱᱟᱢ ᱱᱤᱪᱟᱢᱱᱟ ᱪᱷᱮᱢᱮᱱᱩ ᱜᱚᱱᱮᱨ ᱛᱟᱝᱛᱟᱨ ᱭᱟᱛᱟᱱᱤ ᱪᱤᱜ ᱭᱮᱜᱮ ᱞᱚᱵᱡᱩᱜ ᱪᱚ ᱥᱮᱢᱛᱟ ᱪᱟᱡᱤᱨ ᱧᱮᱞ ᱢᱮᱱᱟᱨᱟ ᱩᱡᱩ ᱢᱟᱨᱜᱱᱟ ᱟᱨ ᱜᱟᱝᱟᱣᱞ ᱢᱟᱦᱤᱱᱟ ᱡᱟᱱᱟ ᱪᱤᱥᱤ ᱠᱚᱱᱩ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱨᱟᱝᱜᱟ ᱠᱷᱟᱱᱤᱨᱤᱝ ᱱᱮᱵᱡ ᱪᱟᱞᱜᱨᱟ ᱨᱟᱠᱟ ᱪᱤᱢᱪᱤ ᱠᱟᱨᱛᱟᱱ ᱨᱩᱵᱡᱤᱝ ᱜᱟᱱᱟᱨᱟ ᱪᱤᱜᱪᱤᱜᱟ ᱠᱟᱢᱜᱤ ᱭᱟᱨᱛᱟᱥᱤᱨᱟ ᱛᱟᱥᱟ ᱛᱟᱜᱫᱜ ᱭᱮᱱᱫᱟᱨ Та ти вара шай чура ка кхунцэн о тигсэнг гжиги тангзэра чу ниг мааз нигсэнг ниги тангзэра чу тева ме кавзи шай гла карева нантэн зэн жугур мо мааз га гэргэн гэтэм хүшэлэн юнга отана ти хамара жавгэ рэнгэ ва аё гэ тежиг тирата ян ти сокэн дангзэг жиг жи ёнэр эзэ шэ нё отада ngoma нарэнгэн цунэ шэ чинэ хсиги жиг ловсог мэнг хтавз гэ лог ё та ти тана ян нам базун цунэ шэ чинэ ра ян датэн дартави о хуйча чэнг чэнг афти хуйча гла кани ркуали

0: Kormun orkul alun tingi di tuğ sarıngir.
1: Yankunamba, Chenamba de Moyna, Terana Chersiche Dagavi, Tsi Chigdang, Jarsiche Dadambi, Tsi Nyerna, Worsiche Dadambi, Tsi Nyerna Yunla, Zanya Marshall, Shuni Tangdi, Dito Sanjerlin Sala Sambra Gavsashe. Ажарым жишчүнэ дяхв жишчүнгэ мандуш табай хин шугчи пэжи чэ чүнэ юнтан жава дан шугчи гы чимцэн чэштон манби я манцу дан жава шэл чэ чүшу чэ си джинпин гы дан дон ажарым тоу чэр бшэн на дяхв тоу чэр жава дан ажарым абди на нам хо ди табби ни бэр тэ ажарым жишчүнгэ дангарв жэн чэ ар манжи арам жин чэ шабр тамзын лэгбу шэ ги дэнгэ цу чэн жоб джи бицэн ла цани су си дирв зарби фэнчо ням нюн лэгтэв шэ ди гэлба тхума ни сэ тав дан Шапши чимчэ гунжим та чэнни, мэнцху ла шапши джобби, тами шчали чиг хаштунг табр шидди, мэнцху чэ тоннанг дан, шчэннанг, вдэннанг чи вса мачил бар торндаг садан. Джигчэн джучи фэнюэн дэвар чимцэн кахи ла, ня у ла шчави нанг чэтг бэгэнгэ, шэрчу ла гэгчэн тэвни, качу шунг адан. Дэвэ лэвшэл бэ, дэтху дэ тэштуг шидди, гэлва дэвэ нанг дэ сэл. Фэнчо нямнюнгэ кунэ ямби чанэ, санэ чия жэрм шугдэ чэшчунгэ, дэншугчэ сушта шэнгдэн чунтэнэ дэвэ рэмбэш чэлдэ. Нэпа тунчэ, тунчунгэ дэвэнэ тэхчу шэба дэн, тунчэнэ чунтэнэ тэхчу шэба, гэлва кунла мэшэба чэн уэнгэру шэ. Фэнчо нямнюнгэ жэрм чэшчунгэ нямнюнг цачэн шэг шэл.
2: ཁྱི ཕྱི ཁྱི Лицэл, дзэшэл чи шуг юнэ пэжин жуби, чэцхо рэнг лэгчэн зэхтэн ба дэн гэнзэн ба сувчунг шабар лэгчэ сарван бэжэн би санбаштан. Датун чунчунэ, чэлу чигэ ngачэг лэ дагэвэ цэ вжэнэн тхумэр дэнвэ, чунгу сарбэ ловлу марэн гонгэ чэгэр чэдэ зэбэ, гэнчэг лэцэн тхумайэн ба масэл, таштан гэнчэг дэн нянчэн, нянчур сарба, ловча кэгэ гэнчэг сацэ суг, чигдэн дэбэ, бэштэг чэнчэ лэцэн гачэн шэгдэ гэр ихуэл. ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Сади дицула дагви ция ненене ция вжене вар Чонгонг Чонгонг Чапсу Чуча Джен Ргесла Чечип Кынга Цунли Вжомба Тиншуя Шанги Фула Доус Туки Ж Эрси Сэнзен Пучин Дамжа Чаннан Эрси Цунли Вжомба Дангбу Манту Луфу Данг Нямды Чонгия Нгэштун Нямлия Йон Лан Кынга Джецху Танг Чиксан Барын Гунца Нуа Данг Эрси Цунли Вжомба Нова Кэ Данг Нямды Чонгия Никун Нямлия Йон Лан Кынга Джецху Танг Нерсан Бар Гунца Нан Ни ཁྱི ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི མི སོར ཅིག ཅིག དང མི ང བྱ དང སོར ཅིག ལན འདྲ བ ཆེ ཡོད ཅེ ཅུང གག གི ནོ ཐུ ཚབ ཅིན ས ཁལ ཅེ རྒྱ ཆུན ལ མི དྲབ ཅིམ མ ང ཚབ ཅིག ཏུང ཡོད པ དང མི ངར ཚོ ཤུབ ས ཁལ དང དག ཡོད ལ ཆེ ཆེ ཆེན པོ དང རོགས ཅི བ རེ ཁག གི ལེ གོ ཉམ དེ ཞེ དེ ཚོ རོ གག གི ཉམ དེ ལ ཤེབ ཤེར ཐོ ཁང དང ཉ ཁང ཐོ ཁང ཨ ལང ཁུར དེ ས སོ ས ཁོང ལ ཚོ ཤུབ ཤེ མོ ཤེ ཡལང ཡི ས ད དུང ཨ ཡིག ཐུ ལོ ཅུན དང མི མི ལ ནམ ཅེ ལོ ཅུན སོ ཆེབ་ཏན་ ལོགཅུན་ ཨ་དེ་ཆེ་དང ལོགཅུན་ ལང་ཁོར་དང ལོགསུ་ ཨ་རོམ་ཚང་སུ ཨ་རིག་མན་ཏ་བི ལོགཅུན་གང་སུ ཨ་དེ་ཆེ་སམ་གྱང་ང་བཅལ་ལག ཨ་དེ་གཅོ་ཤི་ཡོལ ཝལ་ཅུང་ཇི་ག་ཅི་ཅུང་ཅི་རྒྱ་དང་ཡི་སུ་ཅི་ཡོམ་པ ནོར་བ་ཚེ་རང་གི་བྱེ་རེ ས་ཁོང་དར ལོགཅུན་མན་ན་ཏུང་ཉི་དང་སམ་གྱལ་ལག་དང ཨ་དེ་ཆེ་བྱ་ཏུང་འཇབ་བྱལ་ལག་གོ་རིབ་ཤི་ཡོལ ལོགཅུན་དང་ཐེན་ཏུང་གག་གུན་དི་ཆབ་ཁོང་སུ་ཁེ་བི་ཡོལ རང་ཤོང་ཐོན་ཁོང་དང་ཆབ་ལས་སོ་དེ་ཁན་ཡོང་བའི་ཆེན་ཁེ་པ་དང་ལག་ཅིལ་མར་ན་བྱ་ལག་ཁེ་རོགས་ཅུ་ཉེན་སེལ་གྱ་ཏ་ཤི་བ་དྲི་ཆེ་བྱ་དང་ང་བྱ་ཆེན་ནི་ཡལ་ངེ་མི་ལེ་དྲི་ཤི་དེ་ཉེར་ཅུ་མ་གཅོད་ཐལ་ལག་ཅིལ་ཁེ་རྒྱ་ཅུ་རན་དོན་ཅོ་ཤི་
1: ཏ་གི་བི་ཆེ་ཅིག་ཉན་ན་ཤང་ཅིན་མང་ཅིན་ཡལ་ཡོང་ཐང་ཁང་གི་ཐིམི་ཏི་ཟི་གལ་དུབ་ཚན་ཆུང་ཚོ་ཁེར་ཅུང་ཅེར་ཧོ་ཅུ་ཧོ་རི་གི་རང་ཤུང་ཟུང་དག་ཅོལ་དེ་ཤང་ཅིན་མང་ཅིན་ཅེ་ཐིམི་བང་གུ་དོང་དང་ལི་ཅུན་ཅི་དོན་བི་ཧོ་ཅུ་ཁྱིམ་ལི་ཤབ་ཤི་བིན་དག་རྒྱ་ཅེ་ལ་རྒྱ་ཅུ་ཅིན་ནི་ཤང་ཅིན་ཡོང་ཅེ་ཁྱིམ་ལི་
2: ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ 다급이 칩전년은 성친의 머리를 칠리가 리동한 용한 큰키 머리를 탄절의 얇은 급을 자침 도업중 등 러글린 다르심쇠비 탄리

0: Kotuzi Sium. Kotundra Zirani Gandeli Dalum. Zi Langura. All the Langura Takarga to the Takuno de Mosra. Tinute Kriga Langura Tapu Nigan Dida Nitimoser. And actually, little engineer at the Taftunga number two, nor lazy engineer Korku. I was like, Tamburg Zimba Mompoyum was Chavini. The Chesar Hagazing Kuzo Kadashino. Chicks now go to the Taker Makers, Kana Nichamuzi Shinara. Taker Make, Tinto Kurgo, Taftanga, Namanda, Kusira Tanawagask. Tianjin is another Nim Mongo Tavitation and Nishisha Mohijatus. Now, Jepko to see this. Tinto does another Kana Korini. Tanya Montegasi, with that she won't be that girl could tell you this in the new sinkum chicks. At the Kuga, Timuka, Hoyanga, a jistic new at Toyotan. No. The Nugusi, that's a Honda Sigu. Ata Chuga, a letter on the moon that you catch it at the Murizamba, the Kachagalaka and your woman. All the
1: Tagarmanda, Kakunda, Ramurizamba, Montucology. Да я гаж шивдэн даму ирэонар ингэч ингэ хисмэч ачок.
0: А риа та тонсон зуучин цунд шиг пэжин жоо юм. Хэпрэт та цааргэнд хонда даргуга. Дентоната нэг оз лихкаран димуг гэгэнг та нис хамара конгумэк. Азу та тама онгэн чэнэн дэ инжэ мара тавр нис хама конгун мар. Та лобжавас жи лифсип басэр жи та мантхойнара цама конгумэк. Та тэгэж ихсэ инд контрэ юкун мария. Ты там так чир, ты там на та, ты на та, ты его загуну, не мог сего на лэлэн картин да сувош. Ты он на та, там чего не шо не чиг, лобжон дэн дэси, хуйчин дэн дэси, тому си, тэн чо ярмарзо сун, чиг сэрзу пчели тэй на, сача ла ла не вак, лэ сего ну та неми да буш. Кызу, рынка сача га лэ, тама ю нар ра та, мэлэн гэз гуну манга та. Тэн чо ян сача ла ла не чиг, какры ёкара, ян Mampuga Maleng Mampuga Lem Higgetsk. Young Sachala Lensna, a Yuchu Yokra, Korsing Margagask. Don't talk about Nasura. Do you know that the Ashens Honda? Okay, the Ashens of Pejira, the Sumerta. That's how Congo Menu, Tintota, Zutaur Ginigerqua, Cherchuku Mangamo, then Tachuga Capra Sergi, Tazugusin Kur Sergi, Ta Shugundi, Yanchen Sergi. That nigga could gash up the Gawakunshi Kumangamu.
1: Dink.
0: Then don't put the Chungsukwagan on that and this one. Niam Jukunta Honda Yungota. Genuine. Such a lala need hagra. That's a guess, Taka Sara. Ah, Jim Duke Sajara. Threaten that monkey at a naming you. Then Yamsona, that. Gachag jinzing squara shig hsen shigit. Gachan de shana, a little angel pambok, a little hina, gacha pambokum.
1: I see.
0: Well, a churunga organig kung ramund lentipsiku, Montuku Mikurgin in the gar. Oh, churunga Montuku organig shiga z, tambus gazig made it hazo, ta which has embaz gatina, zugurgis gatina. Зуук тондомон бус хакуч мегт гомтнарета
1: аши
0: хэпрт мансо рангэжгэний дэн ди чавжу рангэжгэний гэртэн гонжу дэ шиг пам бачигэт
1: нажэжэ
0: татта махтгта нэмэн жүжрэ да
1: таук манл суши даттан та рангэний ди хакун да мат тэр жэнзэн да сончу тэни тарпл хэкэн дэ ингэна чихэн жүг гэтлас хойлак нэ гандга чи лондон дэ хэк
0: Tate London the Sema Tenji Mangara Tate Lachter and the Ju Lala Tajir Lala Kajir. Tate and Dana are good and six and Nash Muzranata. So Jakuka Kriga Sunzeni Mara Sungunu Nyanara Sujingurgin in the Yamana Jinzi go, Tarpili go, the Sung. Lapurta Chutir Saragan.

Yemen Sejong Tang Hose Chichiwar, Yemen Nabji Chisacha Mangpur Dong Ting Zachak the Chere. Shijin Tianju Chipi Nisatana, Tsiv Jinin Jitsun, Tang Dir Dong Tili Mabjat and Nirgir Chilam the Hore. Yemen Sejong Maka Champion Murni, Yemen Sejong Maki Ninter, Matu Namjungurti, Hetita Shanchin Tang, Taiz Shanchinchi, Hose Chichi Tunzen Kerla, Wartan Jagushi Sere. Hose Chichi Yemen Wakunchi, Sota Arab Jamatu Mubenla, Dondak Tansel Shale. Hose Chichi Shoji Wartan Jagu Tips, Kivan Bamasil. Wan Jagutin, Sota Arbji, a Matu Namji Shibari Chiftane. Sota Arbji near Kubs at Derlan Matawe. Jose Tarchi in Dirman and Yanton Petty, Mamma Namchu Chetty, Yemen of Wakunsi Yopi, Sota Arbji, Matu and Mubin Lag, don't of Tanchiftan Yule. Niamjil Jasuchi Yemer don't control Shuni Chi Tonsimshini, Tilon Sher Shagip in Bokil Tange. Tib Jen and Yamjil Jasuchi, Jungi Chemun Jansapa, dear Liki, Niamjil Jasuchi Yemen Chi Tim Zatuk, Doctor Chimbo Shivin Yopatang. Jed Shoji Tunzimshini, Odonti Jedic Tongi, Gutchel Pair and Zemto Shepatan, Devu Gamjung and Shesu Tongi Pim Boku Tangi Chiftane. Erse Jason Puy Chivjin of Tantone, Erse Mahungin Dipir Zankur Chickenung, Wukalanji, Matun Mirla, Chichunchi, Dondak Tang Chitang, Chopi or Godun Tang Chibden Tongatang. Хар Кофутан, Дони Цикасу, Сакл Мампу, Дони Джонга Цунзапши Сире. Цивжинин Вукаланчи Сензен Зелинс Чиев Дантуне. Вукаланчи Джаса Чифу Джончир Техни Суйопи. Вукалан Джакуб Денджапчи Чиев Чечип Канла. Цивжинин Арсия Махунга Мамлах Намчин Джагул Пучин. Вукалан Шурчи Арсия Шурлан Джамсун Джиргуна Тхуджин Сире. Джарменчи Арсия Джарду Суйопи. Поэнов Чечип Джонсап Канга Мерна. Дегуг Нан Сансам Нипчаки Пиреал Тоншин. Арсия Джармен Шурчих Дамбов Лах Жензен Саканьян Мейпафтане. Дэлиг жан арсын хянжуд чи цэрнгани хэбэйвэг нэца таарна. Нжармэн бонд жаду шиопи, арсы бчачиб жонцэб кэнг, класа нэца чиев дантуна. Нжармэн чи бчачиб жонцэб кэнг дэй лидр мэнхаб дэнчэл лэг, даргави чи чобжин нинжар хмэлла сача дэдэн джаги бэрэй алтуна. Кэпша жирэ. Нжармэн шугчэх дамбэв лаг жинцэн са кэнг мэ бийл чуа шигрэлэ. Дэр хун нжармэн шугчи арсын нжармэн харжи чи, лэпэй шила мэмлэг намчин жабгэв шини, памни шунг и дончэн дэн джа арсырып жарду шиопи, бойнов чачип жонсып кынгар гур жагдих дамбып шицылфтаны.

Yang

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང 喂，
1: 喂，
0: 哦，给人敲对木。
1: 对木。
0: 这大卡上的人啊，通过咱们用的，适当刚子刚从那选那了，今儿那里个今年那个这个是加工的，是加不自个的，那样个就突然间去来整个，另外是另个就这样的，等下那个点那个人工个底层的咋，啊，等你看不到就个高什么的深度过程去。
1: 嗯，爷爷。
0: 这个那的，等个就。那你那从那玩个农村的，跟他们从那学习那四川乡亲的这个就用，乡亲啊，你个是哪里的？等那他们这几年困难吧，就跟那个我住这个呢。
1: 嗯，爷爷。
0: 嗯嗯。
1: 嗯嗯，等那他，他们从那个这个农村他东林村罗宾街看他们。
0: 那是。
1: 嗯，反正亲俺都没个过去时间咯，这个俺的那Rangi ngoftu zi suk tahna kapsam dana zi tanga jayashana jiwa zi ngoftu yi da gozi kini.
0: Oh yeah.
1: Tani nga indi na thumara girgen zi gen nga sutun nga wakar chongcha zi woyi gomdang nanga chishchartanga woyi girgen zi gen. Tani nga woyi girgen kanchang ino da ta lunya khastar gana zi ngurduk.
0: Riya.
1: Tina ni ta lunya khastar gana zi gan zindagran zi nyoni tamuga girgen zi gen. Taga takshi gen tani niya maundan na nga rangi ama zi gen. Jimu ini udah ngarang dia kere jimu ni ke nyor cung ini dara tak ketinga nyor dara lo hatir ciksim dah gurdo ketang jimu cewu data topchin dong gayu cungau tomrang dong gayu temu sini tani tanga ajak pagmaz ini dah tuhaz zina yang tu dorsong zara harang kiga ngacar tomu kamtan jem tenge ke nyambur tu harang nusuk ke rontuk mangsuk ketada sana dara. Dekang rak zangzhan chotin ge kurta, gilakwarta chamsang toshu da tumgu kurni rang nuchuk kusha drip kurni da tukwa chungchung nang da tsuma ziyin.
0: Rangi
1: ngufchun da zina ngin hai kaksam gatak ngufchui.
0: Oya oya. Rizhi kwa chanchi gan lahta. Nata nigin di kabdaan isang gosum juhi. Da tarkiwa chu sha yizikan tsarlong ujaram di choni. Da lhobsu gu kurgi chi moksam li lhkabar chu chamsang ge lhobsu nda gai chin ba. Kalchin bu yinchil da mangta shayka yonar da ngi gergin ziga afshira sangarji ka kari da manga shal margo ga yang tinang niga mingsil uzu amaga lhobso nda jikzik chin ba chapar yukir ga leni lirtang di laka niyang chik shayi ta zo warji ta zo sigi wachig samu zun joko siko kiti dana da tarku ama da ga ngan kir da ni uzu chi chan ni shayali song na fchir na chiga wimil nam ga shayka zi da kishin mo zi tunga rak song yoko da ni chi chibshu chi si jin pinam chun da shayji nara wimil na da rin yu huayin tong sambi huayin hujin kinin ba tong chi chung peji tang dan chuk ni kik zuo yang yin Gade wimil me na mirig me patang, chi tsukchang yin mo sisi kundu ganda ga, wimil fji tam tongchin rak, tsikchin chichirag nang ono ma tsik, debzin ga kirga xida na cho ngayin kriyang chi buzgo kati tang na, ta cho huyalu gondo shepir giwa ra gachin rang rinda zora tarka mangta shayka yonari ta, argri chapar me la, lo ganjun me la, ta chasar homo me la, ta logo gizidali ucho, chigamang yongda huyalu gaka kundu ga mga sika derka bzgari. Yina di nang ni ucho chapar ga yang, wimil da ga shirang kuri rang ga chimtsang ga kuri ganda na damo ga niwa chi buzgo tonga yonu gar tang na, ngipart ci khoi cha lo ju gar gim kho cha prwa chis gi yok yang gan la ting ta ni khab da zina
1: ya ya ready ka ta ta chu sha ko no ka mo ko chi ge pan ne ren da cha sha ko no sha na cha ko mo ko de go no ndu chi go no khosh ngel di yang shang de chi yin jik tin zin thon ta go khoi lo gi na nga tu rang tsik ka sam bok tong ata ta ge yim mang ga ni lik sa ru shi ta na ta ni khoi mo ko gim chang shi mo gen a
0: pa mo ge
1: ke ta shi go Motsig da rongdak nangu dem jo jia jie chek tong no tige nangsim pansim jie tukwa tong ni matzit stovden tengir na dani huyagmugi na mala yit chek di tam na dani magzhan na sanchuk shishji ba rangnyal lak chichung shishji ba matzabi rangmarik rigni shongchung dang jindzit taba tige da huyag na huytib mga zog log na dino ni da huytib kananga marna mga zog motsin tong yung idim tanga Daga shi zhangdaga dungyar zgan chajagno, dungyar gandani chizgun, chi wos pepa da, Nangsim katokpi nyung ets mershipi tamuzi gimtsin manga manga zidangdeen ato
0: nato
1: zego kumbo. Tamuzi gimbi yandunaz gomara ta, tamuzi khanu, tamuzi gimtsin zigi yoduna, nga tsungi perto, jipomu sotong soyin ronda, kwecha manga olok unu tofshan margo wari, dada sakwarto nga tsu ama tsogu shiga kwecha manga olok nima tsat, kwecha nantan yiglok gomara tamgi yorda. Baza tsuz gomar kogo ta. Jimtsin cheri zina, data kuni chusha gyoda, anamanari, nga tsugu jirat padina choko ranga lotrindu, namjin ama dandig gyogu, tuyandag shiga ranga yana. Jimtsin ga ama shiga yakwaz giongo uzegi yot, ama yakpoz ga. Ama yakpoz ego nungintan izego juchaz gono, shiga shtiagzgi yagna ta, gomba yagna, ngogdung yagna, ta lugu, ta lipon chana da, ta dungjambu kona samzuma, nangintan yakwaz ego jonda shizari zisuka. Shirgen tongja chen mugdang rangnaz gomra. Samduk tong na taga anilig dan na taga nasim pansum chukshan stup tang dan baas go. Taga nyagjan ga yed china chuksa sanchuk dan na rangnyat ka ninkur ka mya yotsar lak chishtung shina. Taga rangga ungan chakta len tab na tani rangga da amirig rigmi ga chad gomra. Шонштун гонара та гендэн тана анда та муг чад гон тимизге ама якозын зэстан гыз гонара
0: жири умач
1: таманти тага та муг ама якозын гона кони шако жони патта хуй чама гылык гон онда дитани да чад гон ранген разган сон сона гирген зыгри ама зызита нанда на хуй чама гылык гон гынлыг мага ши гонара да намген та хуй чама гылык ши гылык гон дара чинда му вагын та намген хуй чада кадар кемен енді гонара.
0: Жия.
1: Тага амага намген хучардын улуксукы рынгы улупчык мыглымгы чим дипи мыты. Тарынгы амадарынгы да памарин гонунда риттыг дидем чангы хамагы чазык шина улупчык карата ен улукты та шипа чунчун индикасы хамагы жосунды сукеча шатын ласукпа такырт улупчык намын жожонды онда улупчык мыглымны хаманды чим дипи мыты ен би ким танга тита тоте хамаг шигин жосундык сетор най гогтаг намдин пычаглуг жадара ахка шашасылас патор най жеши бика чигин дасам гыйотаг тамагын рондык жосун да торно шеджу санита рангена куча шигалуг мусап гыда куча зун жогу ёжанг намдин жимони гыжык сайна чи пычаглуг гыйотаг токотна шигап шигзон куча ньо жеди намдин Кына сорун сача каза тунды жырын хүнду каназон хүчәри ню юны дәре тәртә ярын кечемендә динә та хүчә шиг мани тымы гычым соң дигендә чык.
0: Җи.
1: Тәгә мәңгә җимонигә гәсә хүчә шиг мәңгә җимонигә шиг хүчә дур дигән тымы зген тәгә. Тәри тәни та хүр мукын та шиг качы дирәнгә кәгә шәдмә дә тымы зәм зумын әнә. Рәнгә мусы хүчә дур дигә дәтинә ни җерни дә хүр мугын асыр. Тунта дедара, ранга син дагнау таркет дегонара. Тари, тани, та, ачхунда зин сык хуйчак лугну ухшига ка чега зина да ранга нуцукаян чигушавари джипкай гонару. Хожна, танзамнан хуйглог не могу скатау инна, чугна чу ачан пахмагу мутани, та, ганчан сатму мунхопчинанга, жму чу хуйчак лугну ранга мутани сон шаргев жингенанда, таниян, Ani chungmu chao suna dara taa kui chaga taa shargari vijana kui chaga lukno shaga shiga zanga taa kui changa tsu nipartak lukgo vizina dara taa chika chad gomurko.
0: Nizhi.
1: Ranga nutsu ku shaya chigari drak owa taa kai ko.
0: Jima jima zon khuya lukwa fkali ena marib jima.
1: Oye. Kui chaga lukjo wa chigari karman daga tanga tong owa san mu dara. Rangi maro dewa in rong tiga genji owa san kai ni tumu zi yin.
0: Nizhi ya. Nizhi ya.
1: Kui lukta tani yin.
0: Nizhi ya. Ретэг кони таганлыкка чу жырнавы мызгина мысыл кыркырга хойчалык бергем кора те мысыл хойчалык гожуга гевачызга уни тингетни кабда юнырдани та чу лобсо сержунды та шайынды лобжа абзыгы каңо игу гоцум гуну тани вилин гоцамна замзыг майын бир сергэнг чимцэнгэнин ни та тарк учу амагынган на юртигини вилил хобсонды гоцам итэг лобсох тонтон ласу каты мыргжан бары зоту мына чыгар гыжон раңып зингертэм ни хойчарат мора маңарта жок титана тазу амил хобсонды каштыр лобсогун 다 총리님 네비 아마즈 감촌의 셰친나 랑게 아마 차든지기 주가 잡지그라양 띠가 커거 아마즈 근간 커글라간 간커터 치그주디 밤풍이 고거세다 차우샤이 지너즈그라 대지 지너즈 하찬다 잠즈 멤버 하차 히주라 더니 샤이트 지중 히주 더니 랑랑 커거 샘큼데 등 리큼데 등 더니 랑랑 그지 삼로질 강즈긴 로지 성마 자뜩 샤이티 지 머회롱 이바트 가침보리 되더나 타간나 양 지금 더조이랑 그 젠댕 그 초안디 추니 랑그 데팅라 랑그 커거 능스마 성마라 Ranga jiltag jugla kandi, ta kuna shay kunu huay chaglug jundu tablam zuhu hizgiri tayang, dili hanchika ranga zuhuwa ngay gila kandi jig nyamni yirtang ranru chisgi yukang, jig nyamni ngzu tagi kabdaasgina ta ganlag rangrang cundi shay jina amazgin umatsig, jirga zuhuwa ngay gila kandi yang jig wamil maa rindi yikuni, nyamni yikuni tumuzir tagi yang jig kabda maa pa, kabda maa ura shuwarta jig nyamni umo tovyo ichir samk, tozu nyamchu zgina.
1: Та тоже ничего не вычел бы, потому что мы людям тоже мы чего дарангам чуваю, ну, мы на деде он не сгонора, да? Лисим обетан, да не сам мог сам, да, да, ты там не на лисим, ты же душу, мама, а где окей на сим кем, да, да? Мы гаем лучшот к чечуи на та, гидген как кори, мама как кори, та, вот мы как кости пазы наш по сим кем, да, да, мы гаем, клипо, я не вижу, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Shipa ge sim kham thada. Adin ge da ghumma cha dora shipa chandren jin dhuna ge shipa ge sim kham ge thada shi ge chidang na tundra ge thangam ngam bako ni da di shoga shi ge torhna ge gongda sam ge yo rangin da zin na.
0: Jirit.
1: Baga da chad gongshu. Nga tsum nam yin rongda hama sa tang soyan na choko sha ngam ban jama da na tsu shipa ge jada manjok nyo ndak shi ge ka che ge ya. Daga hama munga ge ke chad gongar go. Дымода кчар думыны дара шипа соқтың гонында сыкы шипа гышнян туп маран ям ганжикте да ням так бырхтың деман чиге юк мек маңат кызы ягына яяхшадна дона да канян каняна лугжо гозе бонжон ни канян гозе бонжонда сосу тон тавна дара шитоқ шоны канян соны марин дасам генен дона дина кошна ача чи стандан да айырдан да тузегина кабы да канян гажинжыгыныз гон гыома кен тутау тетау ина да шипа гэжигэ хняв туп да фопа мара нем гэжигэ нем тапыр таңжыгэ рисам гэ дидем цангэ нам ян дондара хна тупа мага вотчэ да рант хосэн дан жыгэ да ра кэ чай кэшэд на да рахчи гэ нилэг шэн на кабда ина да тап дам дан тенжэ мхчар дун куна дам зыгман ана да ра хосук тон жоши кэ чэ сам гэ ютэ да табарын ди гиргани да да сондуна хума мачэ

0: 나링아 쇼트 마지 기겐 스키미 이치르 스카르노데 토르 토젠 도무 쳇고 캠보데 드그다나 나 토크투탄 시데 토크투노 고드네 미 초고프데 니 카브데 디즈네데 니젤로 톤 타고젤로 다하츠로 뇽아 피드그데 도무르데리 그래서 통다데르다가 나 카브데 이네데 샤크니 게네 그 모크그니 초 샤크데 까나즈 니카비 춘가 쇼트데즈네데 까 캄보다나데네 토크트그르징아 던토토 샤크디 추샤디 샤크즈 ата кэмбомне чимдзу ёта будзан токтох шадыр дэдды кэзи ко топчинандык дикэнэ кэ чхмапсам гэрна чигмарис тэг ни чуч шота гиген шота гиген чоргу озны тэнга чургу инавадзе дэгэ марис тэму ёше чинтати торатын ишэн тэму чи тэму зинды тэму тэза тата за чу чоса за гэдэн шаджа тазны да ама та чадым шакэзи тэг тэг чун ажы мучэ шота дэнэ да тэг кэрклор джиндо шакэ ко чон чон чон дэнэ нага хаманига that from torson the apex of the reason that coach on the army that had you and your sam gather it in joma atimi dan that then sam army cook or gain the energy coach on the army coach who you is to the regime and then dan and the anton go near long get there much step get the new at the new the man and the cook she you get him the cook anton go near to the long on the army co step get court the money that
1: energy
0: for she is in the committee cause it is ами чорос тесте чадынё ниозе ни чорен ни чоньёзе да морго гиген кэтрота до кожай чон чори чай чай тесте дрезинг он кагами кина
1: жерия
0: сан сукня жини тана тана чо тож чаве гагати ача хуга аганла бенди гаг мотог чо ганла зню адин морго гиген кэтру кода чичига морго кырк сим камда шо хуга да гамбуч гдан дравша тми тани до та амаг апаг зерна ё чо тана чи те донда самгон апаг кузерна йоднери чанкре дана амемедун кути хчина да да яра кнёри лак чагнда музыга тондона да те дана бинерде менде самгу карижай нан син накши гыч ха манига тигнан доги дингерна домуз кто комбедна на дезер тыго а чыл бомур да тижели сим кто тогнера пши гына сим тан бигде зонтан ди амате ен рох чи атке ди амате чи ше гужле корден до дювне зесен да канижелен фка мене на восони то музыри та то мугани тан жан бу пши мен го хумма ча кина сим кам хумма ча соми кина апти ми тими зо чи чыл бомур го нан сим на тун манга шон год на гонара
1: жети
0: о то мугани тан пши манга та жела та канин сома ман сова водо водо та та га чу намин дон хамагэ такварт ачалгыза тантурсуни хамажан болгон райнаки чамбугыкши гызап гонда самгонгарын кейин дон тимин торсунын бере намгин жайыгы семахши гыжин бинген дон жогмен янгы сам чар такварт онда якина жиги кыза тантурсундын низерне жимониге тагтынын низерне окадына та парур по жимониге хата ойна нисон тевлап тыкте тикемен жипта сынга нишкуркан болап тыгы жүшэнэ тимеко кна
1: жайыгы
0: тапарашана хади чусамын жогына
1: жи
0: та дими жамбук шиги мөнгенгенде самга таң тукен мөнгеге мың азык кетем сам мың азык торшун дутасынан жой гөтке дигмез амизерем мымны ямына амизерна йонна апизерем мымны тымыз жайыгы сема дигмер хали ва мың жок болтан сам шиндан торкунара мың гете тыз дагы лалайын сындыр хаманиген торсонны да да жай томар гунаңар амырго хаманиге амыргони лолон гызырап жыг лолон янжи лолон хасма жай тиверне дигенде медер шиги чи та сим камгынна она тун маңашына дигрик конак шиманга тага тишок сок ши к боккандай сам гюрын гезатын тор соронда чиннык неме сожа ирин тага жаи хама тике чи кадай ке чиндей на ши сим кам мера де танганган ин тарлон шон жо ши хан токканда сам г тишок ниран боккандай сам г ёзе жо так чи интанита ача ки палисин нига де танга таккшада сонда сим камга татк шипаг сим камга таттани та ликам гв де танга тадин на тапшига жи та лоча кэзгэнг мони ши сонда наджи мандыга данга чо ачан фармаг шева дуб дюра тар та комо баш мутаоин на шига мембер та рондук мац конна сонда дара та де танга кор чабжа кшир ра шия да хэ кэмне кэрзин рон хан да тхази те дигна лох кэр ранг крен рон сон шанг сер мо шанг рэ нэ дэ дэ дэ сэ тон тими до та та нэ чу а чэн пхэ манг чэн мо шин да янг а цу нэм та сонда дара да лин кам гэ бэ танга та та чи хэ цу гна тум шон го сао а чэн ди хтан да дэн чо тинг шэр ни юнг нон дэ нэ
1: нэ
0: та гэ хтан да дэн чо тин чидина ача шиги чигихта мутам вообще там на тих шога чи чабдыгында ийна дара тагы мазат тарынгы ни чаттын итогмо мен ба member

0: ингөө чүчрэрэнгэ хөйчаа тажүрэ хөйлгөө ичүг симтэ юна таматвны пажир юуч матэр ян дарун нана чари дугрэ зо хөйчаа таматвны кангу ингөө мэзэнни лобжан жу мамнюнни тэмөрэ юучрэ ян та конструктор чи чаны чиг лобжун ичүрэ етвгла кана чизги юк тзу кабдазгина
1: сэриэтэни та тогтогурэга чу di hob jung de go jong de ta khu cha lo de go jong ma da shi un bi de khu cha yi gi shin an da cha bu de de na ta ta yi gi ma shi ni ron do ma tsu yang ren ga yo ji ri ha ma ki ma su chi ka yi gi ho tan jo ma mi on hob jung yin ma mi on ta ve ta shi de ho su su shi ma ri gi gi ho chi ma ja yin de so bi cho yin de na shi ma ga yo ka da de ta ge ti shi mi ren gi da sam ji ma ga to nyong ma ta ta ga tsi ni yi gi ma shi ni de ngi ren de ta ta ga shi na мага дие хатшерти машинер ка ёко нонда вот тало мачу ачан промай уг нарча заяра сонда ни амазга шивэж амазга килива тучен хал ни вэзэре дэр аманди иги машин кани меня тына карда ди кача закана тупгаранге чиг сем гэнда тучен тэр тайм маги намжин хумма ча сошивэж ди кача таза шивэж яра дондо лочинда гэтмач отхонда сам кафнэ ча хумма ча ондари хобдумайда хобканын генен тамеда ангер дигнен анда тэг хобдумайди кошке би кондо топ та хуркеп жин жок ма муаз кта моб жан жан буйган тими дэддик ни чишу тазмай сигиз жондарын ачылынди лордан да шерим йодна мар тэг хорки чучай чаз дэтсэм наван ретэре ди хобдумайди хомайн дивинди ни танта топ та шерим да гэт йодна мар кошке там зин чиз шак йоди ама ти кап топ ти шадё марке келива таши ютуб жан жин марк нок топ тогонам ни матч тут чи тими да прожена тими выше до ондово на зажедера моч би не за думу иви крза маши бис мо дерке мага тот кеда сон таде морна к жотам ди да ондово на маки мы та не те как мы не дерда та хаманда та мы хэ сурон дара та бинерда лох чи не за к мы да водёвы та хра ло да да хсам на водёвы дара иви маши ди бинерда чи да та та шас на мы хэ хэ сурон да ти кепке ондо дери ти бинерта за го та да иги мыши гысанны да шун тамамны дигенне дере жанга тани зоны да нанан санжан дога да нанолоно го лохар сутуй чета ме тондо кни шун жанна мазын да максаманны дере тани зоны да хши гырынгын гостанны жамын жогын дигенне хши гычи мыши дезы дере мадзы зутта мекне сам гыю кна мен дон чун гостан жырдына тоҗи мон жангында сам гыю тегэ лобжын эди кошке месса марджан мыши онры кира тани зона джанго самсгатан ача шиге чи табро деги на
0: жири
1: тага чи фамин годо сам на нам ендро манча зата го сам на ваганда сам ди сам данда йо джуши ка чи енда сам гмата ма та сам да джиг душо ма джикнда
0: жири
1: то мунда сам
0: жири жигана квадрин чи теринг лицин деп жетти таганлыган сонуш ячина чу лертинг лаканы мори лека лаканы герген ди яна чу чим сонзы кенге тенеп шали сона чимдыгмаз гитеги жинг цуаңи ге нямнын жер ге чук нямнын отын жыг ди та жачи вамыл нам ба чи ама нам ба ге кир ге чимсын лофсу корген ди чук ни ба гачин тонг ю нура ни ба тертинг ге кирген ганкир чизгин чага ленгу ге тани рынгын цуан ди ингелин шер тан тан тани самма чи бир хожун шипи ргипа етвнда зулаканы кабда ёну нятх пани квачин чи шина ем дигин Тэрэнгэлэй цэндэбжэлэй дагэнлэгэ чэгэш янан дойчэ яна гунгэ кабдан дэзу чэ карнэй гуэса, янсэ кахсан пэ гуэса, дамо юк?
1: Дангэнэн рэнэ кэгуэра, дангэ тэрэнгэ качэвшан мо чэгэ нгонжэгэра ёдна маэ шэгэ, нэ дарэн дэ качэгэ нанэ чэгэ, да нэ нянэ тхамагэ, нарэнгэ цуэ мүгэ нэнгэ качэйн бэ, дэм чэнгэ чэгэ нэ чэгэ нронда хэнжэ тухна, сэмгэ ёд, дангэнэн рэнэ.
0: Оя, оя, квачэн чэгэнлэ. Quadrin chi samba yarsum kpa yan kir ge rengen chuwa ngoma ta nyam chu chi wala nyang tgba ni quadrin chi chi ni yin ta ge mang wa ge lam da ni yang chi le ge lum nam ba tang chi le mar mul tham chi ge sha wa lam ro do tin thand bi yong bi ta hir mon den shi ya
1: ya quadrin chi
0: ya kap su de mu ga na
1: ya ya
0: ya
2: Ardamla ribi jungjir thumla khiga yin dangol
3: Khzamal lungi tangbi chhamal shkalam je shalang
2: Hosu khiji shalang
0: Yasir dunga sangkuna jinamba kongni terunga lhurin jirkili tsunga tsamban dabjili tsamban di losung kuja shalanga tsamban dabjite chu amin ganchatang huyaluk sirkonu ga nangtun dinga tani kabda yonartaga gan aksik terunga li tsun dabjite ata kumi runga lirkatang tanin tsuwa daniga nyamjirku guga runga kotim yonrganda gizirabjite chu kabda yonta taga li tsunda maabtang nuga yarngundi yungi terunga kalamdani ta jachi ama namba zu mandi naci gayari ni gamagsik chik nyanjuga rivafsya yu chi namba ga nyanara yu chirisam ga yung nyanu ga jirimdi chu na chu siman zanji rama daji chu mangari zan yu chiri tani зууинжина чу чимцэн ловсонда гэлчиватан амгсэлгэ узу ами ловсонда гэ шайзык нэцэкэнгу дарансан ившэли сона шайзыкэн царлын нарсунгэ гөрмө жэрмди нибач музу тонгэ ёк онипанд мо власлыг зү тонгу нугштана ама рангранган цуни шэчинара жиг тавхи сонжиг ама жиг шопахся ба юни ама хэрвжэнз гэнэнг тем бапа ичу тэни ама хэрвжэн ама зумбажин ама дурнынжин андамузги гона янтэжиг тавламчизги ёкэнда зунгэтэни кабдай ёнэрти тана чун цоарнги гы нямнинг чулач ёнжутада гэчимбори тани эта гэргэнам цонучэчина чуучи азонлыг чингчин мавцэ бэрэн цоан умаг чокэрнг лглын умата фжали ёнуг чуни чун цонучэчина ра гона гэргэн гүшэкуну рангнан ам цона чин цоан ди чуна жур гарн ёг чизги ётнара тэрэ магдон тали тэрнг өсиг аваг мня рангнин нивли жерчи ёвсын ра мня рангнин нивли гоцом жуг самбат ёни тамуг кэргэрнг амарцон жансгэри тазуун очул ховжун ши госасгэри тимацэг рэнгэ сяити намни маражиг арива чипузун зэнгэ мелани арангштэнг лгэлэн нгомаг чууни та хара тосуутэн гони шкэма тэп гони тамузгэри тэнцууни шэчина янзу амачэг ховжун ши госасгэн жэри ярангрангам цууни шэчина рэнгэ варжил чунтэн рэнгэ чимцэнгэ корги тевшэран дэхи шартгуз хонран дэнгзг жобра арангран ха чэран кури вебтга ариван донгун нухкуру яна вебтга хэртэн икунг хөргөрийн тани тазу хамаг симэр гардгра хамаг рэнг чиква норва дилакани шэйиндэг сэмкэмра шэйиндэг дэтэн шэйитэгм данамглака чэмүг вэгчэг чэбүз чэмүг хэрчин чэбүз тэвгэ ёк тэвзингэйн рэнг рэнглака рива нантэн зэнжутэн гэчибүш тазу цоа нгуман ди чуна та симгардык дондыг гаманзг ёчер ян варжик кэ чиг симкэм ди тангра варжик кэ тот ранг мнесекэн гордын зэнгуни тамузра чендэр гаштрын цоан ди чиг хтурнын гэ тиваз чихи юнг маму мцан ивчан кэ мартгуни тамуз чихи юнг да тамчик гу даранг тавхи сунжик кэ лакани тан цоан да рочу тавхи сунжик кэ лакани варжин да чжон жу та кэ чим бу ин зи далир мун мар мун мазура гэргэнам баг чу риван нан тфсэк юну зэнгэ юну тевжин ди тани тан да тандар тави шетв да тэг рын рын ярджи гон пэта рын рын чи тавдан херб юну зэг чи хихтан гу гэзина та хуйглуг ич бит та кэ чим бу ри зи шак юну дэр ти дана та ганго юнго чуни ол хобтан жу нёни хуйглуг ил тамни хамаз гам цун шечина тамчи гу гэрэн гу вэрджи ти тунт дарын гу вэрджи ти хама цана зэм ека рын гу вэрджи ти тунт цхама гу цхар цун джи ра джен жорва кэнз хтан гу нара ма ка су та видали хтэнгу өнөр хама тамчиггүг танада вэрдити тут хойчаахта тбжутада фчеркв шячина тети нарачгжигэр замуу инжиржаян ханыг лглан аюн тавга менудаян шкагны гэдэрэн дэнжир самг тэг тэрэнг нивэли зонти янканла канцмг анимачга кармач тамбаны гоц амидалини чиг рангнан зура вэрджи кэсмни чи хойчаата жүг комсири ачаг симт музгэрнил юнуг хама тамчиггүг о темен топтан жо мамнюнда зг янара куна гергин гише куну чу штирг самбат чу симтер нили амаква чапрват зэнсунна яна ота намзган гоцам наран чөме кэсе куну та чурмман гома таргана лолун зга лотын тарчг чевдэн чизгда ин татмуз инзи сома кака донгону какам джагону го нянтата цэнмаг див гэриташ цэлин мичин зга тунук тэг гэржүгэр жимцэнара цамара тэг сэмгэцэг тэви вэгчэг самуузгэ жагдалэ дэ тэмүүзгэ бацуна инжир т Тана ранган цун бише чинара танго намни цамна чэмэ нуга нэртэнтэр. Ятани чи еги лобжуг чосим та цазэр нил менара

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས ᱛᱟᱨᱪᱟᱱ ᱡᱟᱢᱡᱤ ᱥᱟᱱᱡᱤᱨ ᱱᱮᱠᱚ ᱡᱚᱝᱥᱠᱤᱱ ᱥᱩᱡᱜᱤ ᱱᱤᱢᱟᱪᱤᱠ ᱛᱟᱱᱟᱯᱟ ᱞᱟᱞᱟ ᱜᱟᱦᱱᱤᱝ ᱜᱮᱥᱮᱱᱤ ᱞᱟᱝ ᱦᱟᱱᱩᱯᱟ ᱛᱮᱯᱥᱤᱱᱤ ᱛᱩᱢᱩᱡᱨᱟ ᱛᱤᱢᱟᱪᱤᱠ ᱤᱱᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟᱨᱜᱮᱢᱵᱟᱨ ᱠᱟᱜ ᱴᱷᱟᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱩᱠᱩ ᱪᱮᱢ ᱛᱩᱨ ᱥᱢᱟᱛᱟᱝ ᱥᱛᱟᱱᱤ ᱫᱮ ᱛᱟᱝᱤ ᱦᱤᱝᱜᱟ ᱠᱨᱩᱱ ᱫᱟ ᱛᱩᱠᱩ ᱪᱮᱨᱡᱮ ᱥᱚᱝ ᱫᱮ ᱛᱟᱝᱤ ᱦᱤᱝᱜᱟ ᱴᱨᱤᱯ ᱪᱷᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱮᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱩᱠᱩᱭᱤᱱ ᱜᱮᱨᱫᱩᱜ ᱡᱩᱝᱜᱚᱱᱤ ᱛᱩᱢᱩᱡᱨᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱱ ᱨᱟᱝᱟᱡ ᱜᱟ ᱴᱷᱟᱠᱷᱤᱱ ᱛᱚᱱᱩ ᱜᱟᱨ ᱛᱟᱯᱠᱚ ᱛᱟ ᱦᱤᱝ ᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱚᱱ ᱵᱤ ᱠᱨᱩᱱ ᱫᱟ ᱛᱩᱠᱩ ᱪᱮᱨᱡᱮ ᱥᱚᱝ ᱫᱮ ᱛᱟᱝᱤ ᱦᱤᱝ ᱠᱷᱟ ᱜᱟᱭᱚᱱ ᱵᱟᱱ ᱫᱮ ᱤᱱᱜᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱮ ᱪᱷᱤᱨᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱤᱱ ᱛᱷᱟᱱ ᱡᱚᱱᱤ ᱛᱤ ᱤᱱᱜᱤᱱᱟ ᱦᱤᱝ ᱠᱷᱟᱨ ᱴᱷᱟᱠ ᱪᱷᱮ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱦᱤᱝ ᱡᱤᱨ ᱞᱚᱝᱣᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱦᱤᱝ ᱫᱟᱝ ᱪᱷᱞᱟ ᱡᱤᱱᱫᱤᱱ ᱢᱟᱱ ᱯᱟᱥ ᱩᱨ ᱪᱮ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟᱨᱱ ᱜᱤᱱᱟ ᱴᱷᱟᱠᱷᱤᱱ ᱛᱚᱱᱩ ᱜᱟ ᱦᱤᱝ ᱱᱤᱛ ᱛᱟᱱ ᱡᱤᱨᱱᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱦᱤᱝ ᱜᱟ ᱱᱤᱣᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱩᱠᱩ ᱧᱟᱢ ᱱᱩᱜᱟ ᱱᱟᱝ ᱪᱷᱞ ᱤᱝ ᱡᱚᱝ ᱥᱤᱱᱤ ᱛᱟᱢᱩᱨᱟ ᱥᱤᱢᱤᱱ ᱜᱤᱱᱟ ᱠᱷᱟᱢᱤ ᱱᱮᱴ ᱛᱟ ᱛᱤᱱ ᱨᱩᱱ ᱫᱮ ᱴᱷᱟᱠᱷᱤᱱ ᱛᱚᱱᱩ ᱜᱟᱨ ᱛᱟᱯᱠᱚ ᱛᱟᱱ ᱠᱷᱟᱢᱟ ᱜᱟ ᱥᱤᱜᱛᱩᱱ ᱥᱮᱱᱤ ᱫᱮ ᱜᱮᱪᱤᱱ ᱡᱮ ᱫᱮ ᱛᱟᱝᱮ ᱟᱹᱱᱤᱝ ᱪᱷᱤᱵᱤᱜ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱜᱩᱱᱩ ᱜᱟ ᱦᱤᱱᱤᱨᱩ ᱨᱠᱟ ᱛᱟᱨᱱ ᱜᱟ ᱞᱤᱥᱛᱤᱝ ᱱᱮ ᱥᱤᱜ ᱫᱮ ᱛᱟᱝᱮ ᱠᱷᱟᱨᱤ ᱪᱷᱩᱱᱩ ᱜᱟ ᱧᱮ ᱪᱷᱟᱴᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱷᱟᱢᱤ ᱱᱤᱣᱟ ᱫᱟ ᱛᱩ ᱪᱷᱟᱢ ᱪᱷᱩᱱᱩ ᱜᱟ ᱱᱮ ᱥᱚ ᱠᱮᱥᱱᱤ ᱠᱮᱛᱮ ᱛᱟ ᱛᱤᱱ ᱨᱩᱱ ᱫᱮ ᱴᱷᱟᱠᱷᱞᱟ ᱪᱷᱩᱱᱡᱤᱱ ᱢᱟᱭᱮ ᱛᱤᱜᱤᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱠᱷᱟᱭ ᱪᱟ ᱱᱮ ᱪᱤᱱ ᱛᱟ ᱠᱤᱨᱤ ᱫᱮ ᱛᱟᱝᱮ ᱛᱟᱱ ᱠᱷᱟᱢᱟ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱵᱡᱤ ᱱᱤᱣᱟ ᱭᱩᱝ ᱥᱮ ᱧᱮᱢ ᱥᱮ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱨ ᱛᱟ ᱪᱤᱱ ᱛᱤᱜ ᱱᱮ ᱛᱟᱱ ᱡᱤᱨᱱᱩ ᱜᱟ ᱧᱮ ᱠᱟᱭᱟᱝ ᱭᱚ ᱱᱤ ᱛᱩᱢᱩᱨᱟ
1: ᱥᱚᱝᱨᱤᱨ ᱧᱮᱞᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱚᱭᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱟ ᱫᱚᱠᱩ ᱢᱚᱞᱟ ᱥᱮᱡᱩ ᱞᱟᱢ ᱛᱷᱤᱞᱟ ᱥᱮᱣᱨ ᱛᱟᱜᱤ
0: ᱨᱮᱱᱤᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟ ᱛᱮᱱᱟᱢ ᱡᱤᱱᱛᱨ ᱦᱤᱥᱮ ᱫᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱟ ᱞᱮᱢ ᱪᱷᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱟᱱ ᱧᱩᱝ ᱱᱩ ᱜᱟ ᱡᱟᱛᱩᱝ ᱜᱟ ᱞᱤᱯᱚ ᱱᱟᱨᱩ ᱭᱟ ᱡᱚᱭᱱ ᱠᱷᱟ ᱪᱷᱤᱜ ᱯᱨᱥᱮ ᱛᱟᱯᱤ ᱠᱚᱨᱠ ᱦᱤᱥᱮ ᱟᱝ ᱚᱴᱩ ᱡᱤᱜᱤ ᱪᱩᱭᱞᱟ ᱛᱟ ᱟᱨᱤ ᱡᱟᱴᱤᱜ ᱞᱚᱵ ᱪᱷᱤᱱ ᱡᱤᱜᱡᱤᱱ ᱥᱮᱱ ᱭᱟᱱᱞᱤᱜ ᱞᱚᱵ ᱛᱤ ᱥᱤᱢᱡᱤᱜ ᱢᱟᱨᱱᱤ ᱦᱤᱥᱛᱩ ᱡᱚᱝ ᱟᱛᱟᱨᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱥᱚᱨ ᱡᱮᱨᱟ ᱟᱨᱛᱮᱨ ᱡᱤᱱ ᱫᱤᱱᱩ ᱜᱟ ᱡᱟᱛᱩᱝ ᱞᱟ ᱥᱟᱥᱩᱝ ᱥᱮ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟᱜ ᱯᱨᱛᱮᱱ ᱜᱤᱱᱟ ᱠᱟᱨᱟ ᱢᱩᱝᱩ ᱢᱟᱨᱱᱤ ᱱᱩ ᱜᱟ ᱡᱟᱛᱩᱝ ᱛᱮᱱ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱮᱱ ᱜᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱯᱩᱝ ᱜᱟ ᱪᱷᱤᱪᱤ ᱠᱟᱨᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱱᱟᱨᱩᱭ ᱞᱚᱱᱟᱜ ᱡᱚ ᱱᱩ ᱜᱟ ᱨᱛᱮᱝᱤ ᱜᱟ ᱞᱚᱪᱷᱩᱞ ᱣᱟᱨᱛᱟᱝ ᱡᱤᱣᱟᱭᱚ ᱠᱟᱡᱤᱨᱛᱮᱱ ᱩᱠᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱢᱡᱤ ᱛᱤᱱᱟᱝ ᱥᱤᱠ ᱱᱩ ᱜᱟ ᱚᱢᱮᱴ ᱠᱟᱜ ᱛᱟ ᱧᱮᱢᱟᱨᱮ ᱨᱮ ᱠᱟᱨᱟ ᱠᱮᱭᱟᱱᱤ ᱴᱟᱝ ᱪᱷᱚᱝᱚᱵ ᱫᱤᱱᱤ ᱥᱤᱢᱡᱟᱨᱟ ᱪᱮᱴᱤᱠ ᱵᱟᱨᱟ ᱫᱟᱞᱤᱱ ᱥᱮ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱱᱭᱩᱢ ᱧᱮᱢᱟᱨᱮ ᱨᱮ ᱠᱟᱨᱟ ᱠᱮᱴᱤᱠ ᱪᱷᱟᱨᱮ ᱪᱤᱜᱨᱟ ᱴᱟᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱟᱨᱜᱟᱱ ᱫᱟ ᱫᱟᱞᱤᱱ ᱥᱮ ᱡᱤᱝ ᱜᱚᱠ ᱚᱢᱤ ᱴᱷᱩᱞᱤ ᱪᱤᱜ ᱴᱷᱩᱞ ᱠᱟᱨᱟ ᱠᱮ ᱧᱮᱨᱱᱟ ᱪᱟᱢ ᱫᱤᱣᱟᱛᱟᱝ ᱦᱚᱥᱟᱝ ᱥᱤᱢᱡᱟᱨᱟ ᱱᱟᱯᱪᱟ ᱪᱮᱝᱜ ᱠᱷᱟᱱᱤᱠ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱪᱤᱜ ᱴᱷᱩᱱᱤ ᱠᱟᱨᱟ ᱠᱮ ᱥᱤᱢᱪᱤ ᱥᱚᱨᱜᱟ ᱪᱟᱢ ᱫᱤᱭᱚᱠ ᱟᱨᱤᱭᱟ ᱡᱟᱯᱪᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱮᱱᱡᱤ ᱦᱟᱨᱛᱟᱨᱠᱤᱞ ᱛᱚᱛᱤᱢ ᱪᱤᱜᱤ ᱢᱟ ᱛᱟᱨᱢᱤ ᱧᱮᱢᱟ ᱨᱮᱜ ᱠᱟᱨᱤᱭᱟ ᱫᱟᱞᱤᱱ ᱥᱮᱪᱞ ᱠᱷᱮᱭᱟᱨ ᱱᱟᱯᱪᱟ ᱞᱤᱭᱟ ᱜᱮᱢᱨᱩᱝ ᱤᱥᱟᱢ ᱪᱷᱟᱛᱚᱭᱚᱠ ᱥᱤᱢᱡᱤᱜ ᱢᱟᱨᱱᱤ ᱟᱫᱮᱛᱷᱟᱝ ᱟᱡᱟᱛᱩᱝ ᱜᱚᱴᱤᱜ ᱢᱟᱱᱡᱟᱣᱟ ᱠᱷᱥᱢᱞᱟ ᱥᱤᱢᱡᱤᱜ ᱥᱯᱟᱨᱮᱞ ᱛᱟ ᱠᱷᱨᱡᱤ ᱦᱤᱨᱛᱩᱜ ᱥᱚᱝ ᱟᱛᱟᱨᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱨ ᱠᱟᱜ ᱟᱡᱟᱯᱪᱟ ᱪᱤᱨᱛᱨ ᱫᱮᱛᱷᱟᱝ ᱤᱱᱟ ᱪᱷᱟᱯᱩᱝ ᱦᱩᱛᱤ ᱪᱩᱠᱤ ᱫᱮᱛᱨ ᱞᱚᱱᱟ ᱡᱚᱱ ᱵᱟᱨᱮᱞ ᱛᱮᱞᱟ ᱥᱟᱜᱩᱭ ᱡᱟᱢ ᱪᱤ ᱡᱟᱛᱩᱝ ᱡᱤᱱᱠᱷᱩᱝ ᱥᱮ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱥᱮᱱᱛᱩᱝ ᱡᱤᱱᱡᱤᱱ ᱞᱚ ᱪᱩᱞ ᱪᱩᱝ ᱟᱢᱟᱣᱤᱣᱟᱨ ᱡᱮᱣᱟ ᱪᱤ ᱪᱤ ᱣᱟᱨᱮᱞ ᱛᱟ ᱥᱤᱢᱡᱤᱜᱞᱤ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱦᱤᱨᱛᱩᱜ ᱥᱚᱝ ᱟᱛᱟᱨᱱᱟ ᱡᱟᱛᱩᱝ ᱫᱮᱛᱷᱟᱝ ᱤᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱨ ᱠᱟᱜ ᱫᱟᱞᱤᱱ ᱤᱱᱩᱜ ᱠᱟᱨᱟ ᱠᱮ ᱪᱤᱜᱨᱮ ᱡᱮᱢᱟᱝ ᱟᱥᱩᱝ ᱤᱛᱜᱮᱱᱟ ᱥᱮᱱᱛᱩᱝ ᱡᱤᱱᱡᱤᱱ ᱞᱚ ᱪᱩᱱ ᱫᱟᱛᱩᱠᱩ ᱡᱮᱢ ᱛᱩᱨᱟᱱ ᱡᱚᱣᱨᱤᱭᱟᱝ ᱡᱮᱣᱟ ᱭᱚ ᱠᱟᱡᱤᱨᱛᱮᱱ ᱩᱠᱷᱟ ᱛᱤᱥᱛᱟᱵᱠᱚ ᱛᱟ ᱟᱡᱩᱣᱟᱨ ᱡᱤᱱᱫᱤᱝᱜᱟᱱ ᱥᱚᱣᱟᱜᱟ ᱴᱩᱱᱤ ᱠᱟᱨᱟ ᱧᱩᱝᱡᱟᱭ ᱠᱩᱱᱫᱟᱭᱟᱝ ᱦᱟᱪᱟᱝᱜ ᱛᱩᱡᱜᱨᱟ ཉེ ཁན པ ཐང དེ མ བ དེ སུང གི ལེན ཚན ནང ཤི པར ནམ མ ཅོ ཡིག ནོ ཚལ གང དག ཡོ མརུང ཡིར གོར གི ཁིབ ཤ ང ཨོ ཏུ ཚི གི ཡེལ ད ཤ ཨ ཡིན དེ ནམ མ ཅོ གུ ནུ ནེ ཡེ ན ཅི ཐིག ན ནར སུང གུ ནུ གི གོམ གི ཐོ གར ཅུང ཚམ གེ ཅིན གི གེ དེ ད ཐབ ལུ ལུ གུ གི མ ཅལ ད གི ན ཤ ཨ ཡི གི སེམ ཁམ ར ད ནི ལི ཁམ ཅི ལ ར གི མ གི ནོ པན དེ ཇུང ཐ ནི དེ མ ཚེ གི ད དེ ཐང གི ང ནི ཚར ལུ ཡོང ཇོ ཡང མ ཕ ནི ཏུ མུ གི Dēnā shūnī nō chil gāngtāg zhigā tāg pārta ngūn gugī gōnī nā. Dīma cik yāngtāg bī gōnī namāb jālī tīgī nā dāzu xīb tīgirā āmā nīgā gā līkamā yāng pāmbā yōnī nā tīgōr gā ngōshchū zhigā rāg rīm zhigī kūyīla. 노틀 동무인디나 다른 것이 아닌데 듣고 수스티든나 니르다 나마스 조고근도 고카 아마 라라즈가 랑가스티 츠가 수동운데 듣고 스티든나 다 나마 듣고치 차조 흐르친 테위데땅에 랑가 나뚜근도 듣고 수데위데땅에 다 미디르는도리테 셈크리코카 디미츠가 스캅데이팅 흐트니데땅에 다 치츠가 다 나만다잉 흐추고니도 무스그라 Дүң өмәңгіна та яңдық бігуіні амі нөө нүңгөнуға шәтімді дұқшәлідігіна қчыртыңғы ғана түндірға сәтімдіді мұзгыры. Кәдді дәң жүрчігі амағы нөтіға сүндеп көнуға нүңцінді мұ шүңдіңна, дүңгіна ең қчыртыңғы ызі нөма нөмәтгіра, дүні та нүңцімдің жүгу жүйгі ғ Рэджара тэйнгіна дин тунгэгэ горымзгэ нүгэртабгэ та сэмкэр чэмбузгэ янмэр гуниэдмурэ. Ноутла гнюа муэнгіна намах чу гуджі цацу амагэ та нэуэгэ жуандэ дгу гэрва. Ама лалазгэ та намах чу гуджі цацу гжэнгэ нямнюнга нэнэ дэдэнгэ рэнгэ нэтэгэ тува сэннэм ласхуагэ вшигзиндэ вшигэ дэдэнгэ. Дгэйна та рэнгэ хчивчэгэ нгіна ян ами нэуэ ла шэнбалгу дэдэнгэ хчу тэпгэнду гукэ. Рэджара шэхтэнг дэнгіна чі мэлгнуга нэнцэцгэрэ. Рдімцэн дгэйна даах жівчгэ ангіна ртігнанг дінімцэгэ дарун дзірдянгэ сэргэ жэнбаэн масануга нэнцэнда жунсэнэ. Тар амагэ нэмах жуд матэбнімцэгэ дадэлэ дугэдэдэнгэ дзірдян сагонуга сэргэн масануга нэцэлэн жунсэнэ дмузгэрэ. Дзірдабгэ дзішуга азабжу хачэнгэ зузгэрэ. Ноутлэгсэнба муэнгіна да намандах жугуджі цацу шай кагар гунудар. Та ама лалазгэ рэнгэ намандах жугуджі цацу шайинда юнин жугунуга нэнцэдаму юг. Рэджара да намах жугунигар гава да мауэ нэвэрд кагар гунуга гивайан мэнидамур. Рдимцэн чызгазіна да шайинда рдиматх нэзун рэнгэ амагэ жугуджі дэнуга да бэнгнэндг юг гумида нугартабгэ глурдіга да дина рэнгазга кагаридгэна амагэ Нөө дэртэнгүү нүүгі хчивчыг сэмкэмдад гуу нүлі дэдэнгі даға нил егбүүзг хэм тэмні мэцэгэ да царнун жунгдюн дэйн гану ба тэмні дэмүзгэрэ. Нөө тэлэ жуаму ингіна да намахчу гу нүүгі гурымдэ дурнан мэшэд ба. Рэ да шайиндэ намах жаймаад гэргава хчивчыг ингіна амагэ намандэ хачан шэнчху нүүгэртабгэ кэмдэг мэнюн азгэ тайгэр да хчивчыг намахчу гэнжанжа янна тэ цумгэ тэгмэчу нүүгэ нэнцэдэму шунгүүг. Тэртабгэ ингіна та амагэ намандэ мабчы нүүгэ нэна та намадэ чүүгэ тэнгжэнгдэ чэнюн атэнгэ дэдэнгэ арымжын намандэ бчэна хачэнгэрлэг нэдэм үзгэрэ. Нөөчэл арнгаваму ингіна хчивчэг нагу нэгэргава та намахчу гүнутэрэ. Та намахчу гүдэгэргаваян та хчивчэг лэпунра сэмкэм чунглэг нүгэргава намгу нэмэцэгэ та нэшунгдау нүгэргамдадгу дэм Ардимцэн чызгазіна шкабдэ ингіна хчивчыг нэнгүг нэва цэгэзгэ шэнні мэцэгэ та арангнік ліпун мэрдэйну раатан сэмкэм мэрчэн нүгэртавгэ шкабдэ та амагэ намаб чэтэнна шайгэ ягандадгу чэшна нэрні мэцэгэ нэжэ ян чэрдэгандусэн нэдэмузгэрэ. Ноутэ джэгаму ингіна та намахчу гудэгэргава ганамши цава чэва ам янна джэнгэр чэва дэбжэнда дитхэр джэгу нүгэркамдэнгу нүндэр. Дагай арканды энгіна ғанамши цавачи нүгіртабгі шайынды сыннан ртилхани. Димыцыгі сэмкім мартила дэдің нидгіна дэтіңді хүртін тэпсін нүгіртабгі дитада нямжуғы дүйін хачынгар зүүзгіжі. Нен кінамба. Тандия сорг чэтэгэ лэнцэн нэн цорхнэн лобчэн уолг сорг лобнэнгэ аргэргэн чэму. Шгомчуга дямцэн лэгэдгэ кунгэрсан бэн цуа сэгэ намшэл хэдэ мэлун чэтэн нэгэ бадэртэн дээнбэ дячэ нянкэ намбэ шэбдэ нянруго.
2: Дэдэн на дэрцэ тэхуагэ нэнгэ дагэ алун ла пэнбэ сэгэхгур оан дэцамчэ гэээн. Дэнэ да чэрэдэ на да дээвжэнда да дагэ чэнэ ла пэнбэ сэгэхгумна чозэ рэдэг рахэ гомхасэр аварэ шотэр марсэр чэкул джангэсэ. Шагцы хичабкар чабца ласуғби ngарка касыл латыл затун танг ши сунға тарас. Та рыдаг хасар тангс. Ода таг нди сасыканан сунғану тарда рыдаг хасарвайна дикамни рыдаг рыдаг сикорда зо ежыг гумпа тангстанни сунна чарин. Та хава ласуға рыдаг чивирг, рыдаг чунгирг чанбу. Ода тари. Тейдан ода рыдаг хасарва чанбун дэйан чарин тивала пэнаас. Титуани чарин за хгумха. dufkhan de yang da ge tiwa la panas de zhong ni awa dang rama ge shu dang da ra ta shu dang da ra ni da zo che le zna ta awa mu ge o ma ge shu jam no rama ge o ma ge shu jam no de zhong ni da o ma ge nang ni mar lang tong no fu ge da ge da ra o ta ter ka yang da ge tin la panas di ma che bi da rong mar sarwa tan di ka kwe jin na awa mu ge mar sarwa ta ter te yin je ze ge yang ge da ge tiwa la panas Dintroni da da ga gongni ngay xe nu ga chargul da kwi da da nga da karge kutang na ka zhio nu tari. Da ga da da ga cha ga tong kong zang a. Dintroni da kutang cha den yi li da da nga da karge nkya ga zhag tong nu. On da yang da ga tiwa la pa na a si. Dintroni da chire zhe chakci dang cha cha ri. Chakci si kwa nu char tang ga zu da da ga chakci ra cha cha nda. Zar ji ka kaab ga da ga long tiwa kang ga si ga kaab na song nu tari. Chakci na char tang na cha dur me pi tkpa la mu si kwa nu da. Azo darak ku jiz ka da darak na nga cha yang matab. Khara ta yang na nga matab. Da darak dar chang li ku ga nu. O ta jen bu ta yang tiwa pang ri si. Da da ga azu payil da ga amdu ga shogni na da ga chi da ngi da ngi chi ga jag da ngi tenro ni da cha ga nga adare ili kwi tang mu ili da ga tke kai na da da ga ten chak shong go nan dhan dha poa di ga me nan dhan dha cha ji go nan dhan dha tamo pan tuk yo go nu tari ten inja zi ka da ga nga cha zi ga shi nip go sa ri tan di kam ni inja na cha ra dor ta me nu dor si go nu nga da ga kuon bap chi ku da kha dor jen bu ta shek yo ri ta inja na chak chi ri tenro ni chap cha zi go nu da inja na da de nang tun zi ga sim she jo go nang tun shi ga cha cha ku ma ga nga yang chap cha se ra si Ta manzhung ge nang ni yin je na chi re zi nan de nang tuyun ta nyi re. Ta ta ge cha tang si ko no, azu ta ge cha tang ku go no. Cha ge nang a ta ta ge azu zamba ra ta tabi da tang ku go no, nang a cha ra ta shi me no. O ta ta yin sa re ta. Ri ta ra ta ge hui chang cha ni cha tang si ko da zu azu andu ge cha nak chik si ko no di nyang a cha tang si ko re. Te ta ta kang ta ri chang ta ge ndi cha zi go na ra chik chik cha ra ta me no. ātā chā chīk chīk wā kā tā nyōng nyōng yī nūg tā mū gā rī tā chīr gu rī tā ndā nī gā nāng tuñ chīk rī tē rō nī tā chā dūr mē pī tīk pā lā mū sī kō nū tā kōng nī shē kō nū gā chak cī rā nī gā yāng hār chī chīk rā yī nī ātā ndā khē kū wā kā tē tāng nā chāp chā tāng chak cī ātā rī kā yī jī nā chī rī zī nā tā tī wā gā nā lī ndē pē nū gā sā mā gā rī sī chī rā yī yīn sī ndā rī kā tā gā kōng gā chāp chā rā nī chak cī chēn bō ndā yī jī nā yī sī jā rī sī gā kōng rī Aya, tamozre, te tangna ta yang wakin nela pambi si kumna si, wachi chozi ayagli gnyakha tang si, nenyang matzi gzamsi waram cha si, changsar nzoli otar so chorig si daga songwa tar si. Te tangna ta da gandhi wakin na pangu na chariza, wakin chila pangu ga chopi si chariza ayakha tawa, lukha tawa, te choni nyakha tawa. Aya, tani da da ga nirnyang tsika ma zhigi da zamba zi nan dhanja. Tato ni zamba garig. Tato ni zhoshi, shi garig. Kamsa ga zho jambu, kamsa ga ni jambu, oda jambu. Tato ni da varam ga cha. Da da ga cha ga nang varam shi da ga varam nyong nyong ri shi gwa nu da jambu yang wakina panas ki war. Tato ni da ga chang ga nang ni chang sar. Da zun di kam ni inja na ni chang ri, ni chang sarwa. Nyong tsam tenpa. O ta nzo mu tang lik, ta lik inje na ta ga mamu ri, ti oma tang tara, nzo mu ga oma. Tenzo ni nzo mu ga oma nang ni mar lang tong nu hu ga tara. Tenzo ni lik ga oma ga nang ni yang mar lang tong nu hu ga tara. O ta ndari nda ta wa ga ta ta ga chun shen da na song wo ke si, tge ta ta ga ji ji chun pa ta ro si, ta ta ga ndi ta ga ji ri li ta ta ga nang tong ran zhung di xe yong yo. Te tang na nda yin je zi ka ta long chi wai keng ga ta ga si ga kor nda, samba yi xi huan jor zang ga ta ta ga dar si tk pa ga nang ga song wo nu ga nang tong tar ka re. Aya, te tang da tama yin je na ta ta ga sang tuk zhoma li is ko no, lukwan ladrib ka song nu ga sang tuk zhoma ga zhong di nang ni yin je zi ka ta ta ga o sama ta sil, chul, nyum, yangwa zhara gar te is, ta ta ga tke song ka, te tak ka huin sun ta ga ten yo pa na is. Te tang na ta ta ga dani song nu nda zge zi zu ta ga sama ten tsi ta de jar na ta shi kachin di ya. Ta chi ta ga sama yung si zu kwa ta, sama ga ngu ta xi go ga, sama ga niwa. Yang na sama ga rangshin si kiwa re, tan zi, te tang na ta ta ga sama sili rig, sama chuk rig, ten chu ni sama ganyombi rig. Aya, tan tachu sambu ta peke chindi. Sa chu nyomba ga iwa ta xisong na chire zi na ta sama ten si ka ngani ta xiga ta 아직 신경을 단 더나 송이 정도가 제주 수위 됐던에 다 아주 다 그거 소화를 과거 다 종영 종선 디나 송노 좋아시가 능턴들까지 하고 그래 단 더나 셸리죠 대단다 저 사 체면지가 송나다 체레즈나다 사마등이에다 찾기는 하고 말이 당에 사마다 사주가 간다 통제나

Oh, yeah, I'm going to go to the house.

오양아 송오시고예 땅 마초가 아다디 카토르니께 세왕아 야르고민 오뜨가 돈다가 아가디 체포능을 지게 공을 지게 예예나

Harota arshalangir sirugnil tagongin nanar

지가 야다고 야나 그르도도도야 지 아론더 뜨르게 청아체라 다얀 쿠르레 치송글라 마만 쿠르레 지 아론더 쇼쇼니 영어 노이

영아 사랑 쿠르레 쇼고 쇼고 니 영어 모르세와르 아로티카다 이브랑을

Yang adi macam cor orang cor.

Tarzan, don't you know that?

Tango hunda mu yang dera yung natai

Yang tambur go

디촌의 저거당 가르마 섬전니 디촌의 녀셔당 가르마 섬지월 와르능 천제포니 렌츠는 타통샤제인